0: прислушаемся к группе 21 Pilots и подумаем о том, что не нужно никакого стресса. Прямо сейчас поговорим о погоде с вами. По данным сайта rp5.ru, сегодня, 7 августа, в Ахи и Глюгорске пройдет небольшой дождь. Синоптики обещают до плюс 17. В Тымовском дождь, температура поднимется до плюс 13. В Смирных и Тамари потеплеет, там дождь до плюс 19. В Чехове дождь пройдет, воздух прогреется до плюс 21. В Невельске и Хомске небольшой дождь, до 22 градусов тепла. В Северо-Курильске без осадков, здесь до плюс 16. В Курильске осадки не ожидаются, столбик термометра поднимется до плюс 26. В Южно-Сахалинске пройдет кратковременный дождь, плюс 22, плюс 23, плюс 25. Ветер юго-западный от 4 до 11 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
1: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды «Барселона», «Казал», «Этро», «Гуччи». Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8 42 42 28 27 28.
3: Реклама.
4: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня». Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: ВИЧ не различает возраста и социального положения. Каждую неделю ВИЧ-инфекцией заражаются 4 сахалинца. Но вовремя обнаруженное заболевание – это шанс сохранить жизнь, родить и вырастить здоровых детей. Не трать время на сомнения, сдай бесплатный тест. Каким бы ни был результат, он важен для тебя.
6: Что скрывается за ягодами? Выгода. Что скрывается за выгодой? Закрытый клуб привилегий в обновленном мобильном приложении «Карты столичные». Собирай электронные ягоды, получай выгоду до 90%. Скидки поспели.
7: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
8: Он жил в городе бетонных коробок, лишенный души словно робот.

0: Новости.
1: Знаете, в пятницу всегда хочется верить, что сегодня будет что-то очень интересное, неожиданное, случится что-то парадоксальное, может быть. Ну вот хочется каких-то сюрпризов, и сегодня некий сюрприз нам расскажет Анна Гладарь. Привет!
2: Всем здравствуйте! Ну тут, я думаю, что этот человек не хотел бы столько сюрпризов себе за один день. Но, друзья, эта история, она, конечно, расшумелась на весь интернет, я не могу ее просто обойти стороной. Это... готовость, вот фильм «Выживший», помните?
1: Да.
2: Ерунда собачья по сравнению с этим, что произошло. На Алтае, значит, мужчину ударила молния, когда он пытался бороться с медведем. Но перед этим его еще придавила лошадь.
1: Что? Вот. Что? Подожди, я пытаюсь сообразить
2: вообще. Я сейчас вам все подробно расскажу. Хорошо. Спонсор других новостей — компания «Стройгазсервис ДВ». Подготовьтесь к зиме и летом. Все услуги по газификации вашего дома. Консультации, разработка проектно-сметной документации, строительство в короткие сроки без привлечения ваших денежных средств. Скидки при наличии готового проекта. Надежно и профессионально. «Стройгазсервис ДВ» с заботой о вас и вашем доме. Звоните 321-333.
0: Другие новости.
2: Это просто, я считаю, достойная экранизации, и вообще все это выглядит как готовый сценарий. В республике Алтай случилась эта эпичная ситуация. Мужчина ехал верхом по лесу на лошади. Заметил, что его преследует медведь. Ну, как бы с кем не бывает. Чтобы разобраться с хищником, он остановился около дерева, стал лошадь привязывать, чтобы освободить себе руки, потому что он был с ружьем. Но в

0: этот момент в него, в лошадь, в дерево и, скорее всего, в ружье попала молния. Вот так.
1: Я просто сейчас думаю, зачем ты вообще решила разбираться с медведем?
0: И когда молния упала, лошадь... Угу. Точнее, молния ударила, лошадь упала, придавила мужчине ногу. На нем загорелся воротник куртки и шапка. Помимо этого, частичный паралич его парализовал большую часть тела. Но спустя пару мгновений мужчина смог освободить ногу, уползти от медведя почти на километр. Но тут разнятся данные, есть еще в других источниках, что медведя тоже досталось от молнии.
1: Они все оттуда расползались, да?
0: В общем, мужчина, когда полз, одной рукой он еще перезаряжал ружье и выстрелами в воздух отгонял возможного преследователя, вот медведя, потому что не было видно его на горизонте, он преследует все-таки еще или нет. И параллельно, периодически, еще на всякий случай делал себе массаж сердца. И таким образом мужчина добрался до дороги, где его уже подобрали случайные очевидцы и доставили в больницу. Можно было бы усомниться в правдивости этой истории, но... Ее рассказал глава Минздрава Республики Алтай Дмитрий Хубезов.
1: В этой новости абсурдно все, но мне кажется, этот парень наглядно представляет, что такое СДВГ. Он успел сделать все за одно мгновение. Ну, слава богу, жив, все хорошо с ним, да?
0: Я считаю, ему нужно... Ну, он, да, сейчас ему помощь медики оказали, он приходит в себя в больнице, я думаю, где-то в лесу приходит в себя после этой всей истории медведь. Но, друзья, когда столько много всего происходит, я прям верю, что этого мужчину впереди ждет что-то очень хорошее. На этом все, друзья. Спонсор выпуска компания «Стройгазсервис ДВ». Подготовьтесь к зиме-летом. Звоните 321-333.

0: Сделаем небольшую музыкальную паузу. Давайте поговорим о погоде. По данным сайта rp5.ru, сегодня, 7 августа, в Александровске-Сахалинском синоптики обещают дождь и температуру до плюс 13. В Ногликах и Поронайске пройдет небольшой дождь, температура поднимется до плюс 15. В Красногорске и Макарове дождь, потеплеет до плюс 19. В Долинске возможен кратковременный дождь, воздух прогреется до плюс 25. В Охотском ожидается небольшой дождь, здесь до плюс 24. В Корсакове возможен небольшой дождь, до 23 градусов тепла. В Аневе без существенных осадков синоптики обещают до плюс 27. В Малокурильском и Южно-Курильске без осадков потеплеет до плюс 22. В Южно-Сахалинске пройдет кратковременный дождь, плюс 23, плюс 25, ветер юго-западный от 4 до 11 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Лето будет ярким с оптикой «Хамелеон». Большой выбор солнцезащитных и медицинских очков для всей семьи. Профессиональная проверка зрения. С оптикой «Хамелеон» ваше лето в фокусе.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Реклама.
4: Хочешь служить в элитных войсках? Стань оператором БПЛА. Контракт на один год и единовременная выплата 2 миллиона 550 тысяч ежемесячно до 420 тысяч. Списание кредитов до 10 миллионов, ипотека под 2%. После службы льготы при поступлении в ВУЗ, гарантированное трудоустройство. Звони 8-42-42-244-090 или заходи на контрактнаяслужба.рф.
1: Бизнесу нужен транспорт. Авторенто предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач. На день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. Авторенто, когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111. Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 20.

Это был Зомб и его трек, который стал хитом. Называется этот трек «Занят», как вы уже поняли. И Зомб, кстати, один из тех артистов, кто добился популярности вот практически без громких проектов. Его треки нашли своего слушателя благодаря искренним текстам, соцсетям и постоянной работе над музыкой. И это еще одно доказательство того, что сегодня талант и упорство могут открыть вообще любые двери. Вообще слово «занят» мы слышим и произносим каждый день, согласитесь, но иногда среди всех дел стоит найти хотя бы несколько минут для себя. Перевести дух, выпить чашку кофе, написать близкому человеку или просто посмотреть по сторонам, ведь именно такие короткие паузы помогают двигаться дальше с новыми силами, так что знаете, что я вам скажу. Какими бы насыщенными ни были ваши планы сегодня, не забывайте оставлять место для маленьких радостей, а хорошее настроение мы вам с удовольствием обеспечим, так что слушайте «Первое областное».

0: Легендарный трек от Red Hot Chili Peppers завершает этот музыкальный час. Ну а мы двигаемся с вами далее, друзья. На Сахалине и Курилах уже полдень.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Актуальные новости на этот час расскажет Анна Гладарь. Здравствуй.
2: Добрый день. Спонсор выпуска — клиника «Золотая линия» совместно с партнерами семейной клиникой номер один и РЖД «Медицина» организует приезд Марьяны Обрецовой, ведущего хирурга-колопроктолога из Москвы. Лечение деликатной проблемы лазером, также все виды оперативного лечения. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27 97 97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. И вначале коротко о главных темах выпуска. Массажный салон «Сентим» услугами накрыли в Южно-Сахалинске. На проспекте Мира в выходные ограничат движение. В Углегорске собака спасла своего хозяина от медведя. В Южно-Сахалинске ликвидировали массажный салон, в котором посетителям оказывали интим-услуги. Оперативники при силовой поддержке бойцов Росгвардии пресекли деятельность 5 участников преступной группы. По версии полиции, незаконный бизнес в 2024 году открыл 32-летний житель областного центра. Он искал девушек по всему Дальнему Востоку, привозил на остров. Для привлечения клиентов организатор создал специализированный интернет-сайт, наладил распространение визиток и прайс-листов с завуалированной информацией. В отношении лиц возбудили уголовное дело, фигурантам избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. На выходных в Южно-Сахалинске ограничат движение на проспекте Мира. Причина – продолжение работ по обновлению улично-дорожной сети. Как рассказали в администрации островной столицы, ремонт затронет участок проспекта Мира в районе торгового центра «Дом торговли» от улицы Тихоокеанской до Буюклы и будет проводиться поэтапно. В первой половине дня, 8 и 9 августа, будет перекрыта правая сторона проезжей части. Во второй половине дня работы будут проходить по левой стороне. В Углегорском районе собака пострадала от нападения медведя, однако ей удалось спасти своего хозяина. Выяснилось, что местный житель отправился в лес, не подозревая, что за ним уже наблюдает дикий зверь. Агрессивный медведь появился внезапно, оружие человек с собой не взял, поэтому шансов на спасение практически не было. Однако собака кинулась на хищника и задержала его на спасительные несколько секунд, пока хозяин сумел отбежать и позвать на помощь. Косолапый, получив отпор, ушел в лес, но успел серьезно травмировать хвостатого друга. У собаки множество глубокие раны от когтей и зубов. Ветеринарные врачи боролись за жизнь пациента несколько часов. Пса удалось спасти. Южно-сахалинцам расскажут, как правильно использовать электросамокаты. 19 августа специалисты проведут встречу на парковке исторического парка «Россия. Моя история», где всем желающим на живом примере покажут, почему та же езда вдвоем на устройстве опасна не только для самих ездоков, но и для других участников дорожного движения. К участию в акции приглашают всех желающих. Японские инженеры разработали фейерверки с водорастворимой оболочкой. В отличие от привычных салютов, новая технология позволяет картонным остаткам после взрыва быстро растворяться после контакта с дождевой или морской водой, практически не оставляя следов. Первые испытания показали, что оболочка стандартного салюта диаметром около 12 сантиметров растворяется всего за несколько часов. При этом разработчики подчеркивают, что новая конструкция сохраняет прочность во время хранения и во время запуска. Растворение начинается только после того, как остатки оказываются в воде. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас местами дождь, плюс 23 градуса. На этом все. В студии была Анна Гладарь.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Таня Еркалиева.
1: Всем большой и теплый привет, друзья, всем тем, кто только присоединился к первому областному, и тем, кто с нами уже не первый час. Как вы поняли, этот музыкальный час начался с песни дискотеки «Аварии» под названием «Кукла». И знаете, интересный факт, несмотря на то, что группа уже больше 3 десятилетий на сцене, ее участники не боятся экспериментировать со звучанием. Вместо того, чтобы жить только старыми хитами, они вот продолжают выпускать новую музыку и искать свежие идеи. И это, пожалуй, одна из причин, почему их песни по-прежнему находят своего слушателя. Вообще, здорово напоминать себе, что возраст, опыт или привычный ритм жизни не повод переставать пробовать что-то новое. И иногда, ну, я считаю, достаточно одного небольшого шага, чтобы открыть для себя новое увлечение, освоить полезный навык или просто посмотреть на привычные вещи под другим углом. И пусть, знаете, сегодняшний день принесет вам именно вот такие открытия, а мы продолжим радовать вас музыкой, которая заряжает хорошим настроением, и это безоговорочно верный факт. Так что делаем приемники погромче и наслаждаемся.

0: организации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: вспомнили легендарную песню, услышали ремикс ее от Леонида Руденко и Мохито, а прямо сейчас поговорим о погоде. По данным сайта rp5.ru, сегодня, 7 августа, в Ахее-Углегорске небольшой дождь. Синоптики обещают до плюс 17. В Тымовском дождь, температура поднимется до плюс 13. В Смирных и Томари также дождь, потеплеет до плюс 19. В Чехове пройдет дождь, воздух прогреется до плюс 21. В Невельске и Хомске небольшой дождь, до 22 градусов тепла. В Северо-Курильске без осадков, здесь до плюс 16. В Курильске осадки не ожидаются, столбик термометра поднимется до плюс 26. В Южно-Сахалинске кратковременный дождь, плюс 23, плюс 25. Ветер юго-западный от 4 до 11 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
1: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды «Барселона», «Казал», «Этро», «Гуччи». Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8 42 42 28 27 28.
3: Реклама.
4: Мир кровли фасадов. Официальный представитель Дёки и Ю-Пласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30 32 66.
5: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликви Моли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
6: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
7: Обувь подростками для детей фирмы «Капика» и «Котофей». Рады родители и «Карапуз». Обувь нашли в магазине «Kids Shoes». Торговый центр «Еланский». Телефон 8-914-089-49-99.
8: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
9: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Калинске. 49-16-23. Легенда на радио АСТВ. Реклама спонсора.
1: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
2: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
1: Тогда нам надо в «Школьник».
3: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19. В «Школьник».

0: Звуки музыки на радио АСТВ.
1: Привет! Закрой на мгновение глаза и представь. Бескрайние просторы Австралии, раскаленный песок, шелест редких трав под ветром и низкий, вибрирующий звук, который будто идет из самой глубины земли. Это звучит диджериду. Древний духовой инструмент аборигенов – ровесник самой истории человечества. Длинная деревянная труба, порой до 3 метров, выточенная природой и завершенная руками человека. Она почти не меняется веками, простая форма, но в ней целая вселенная звуков. Когда мастер вдыхает в нее жизнь, раздается глубокий, гудящий тон, непрерывный, пульсирующий, похожий на дыхание планеты или шепот древних духов. Этому звуку уже более 40 тысяч лет. Для аборигенов диджериду не просто инструмент, а священный мост между миром людей и миром предков. С его помощью рассказывают истории, проводят обряды, призывают дождь и славят солнце. При своей простоте игра на нем требует особого мастерства. Здесь музыкант использует технику кругового дыхания. Вдыхает носом, одновременно выталкивая воздух из щек. И звук не прерывается ни на миг, словно течение реки времени. Тембр диджериду обволакивает, как теплый туман, вибрирует в груди и уводит за собой. К чему-то очень древнему и мудрому внутри нас. Когда-нибудь, услышав этот глубокий, вибрирующий гул, прислушайся внимательно. Возможно, он расскажет тебе историю, которую помнят лишь ветер и звезды.
0: Звуки музыки.

0: Давайте, давайте завидовать мы никому не будем. Давайте просто вспомним, что жизнь обязательно будет в кайф. Мы двигаемся в новый час на Сахалине и Курилах, 13 часов.
1: Новости на радио АСТВ.
0: В студии со свежим выпуском новостей Полина Кобелева. Здравствуй.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступны комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092-300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. В Курильском районе мужчина утонул в заброшенном карьере. На Сахалине ввели в эксплуатацию десятки новых объектов. Медведь вышел к жилым домам Смирных. На Сахалине и Курилах с начала года ввели в эксплуатацию 46 зданий нежилого назначения. Среди самых значимых объектов – новая школа в Северо-Курильске на 288 мест, детская поликлиника в Южно-Сахалинске, торгово-развлекательный центр, туристическая база в Осёрском, а также современные газовые котельные. Кроме того, построены почти 87 километров межпоселковых газопроводов и новый консервный цех мощностью более 3 миллионов банок продукции в год. По данным Сахалинстата, в регионе продолжают строительство еще ряда крупных социальных и производственных объектов. Мужчина утонул в заброшенном карьере возле села Гастелло. На место прибыли спасатели и бригада скорой помощи, однако спасти мужчину не удалось. Следственный комитет проводит проверку. Несмотря на то, что местные жители часто пользуются водоемом для отдыха, официальным местом для купания он не считается. Жители Смирных сообщили о появлении медведя в частном секторе. По словам очевидцев, хищник пришел ночью на улицу Киевскую, разорил мусорные баки и разбудил собак. После того, как его заметили, зверь ушел в сторону леса. Информацию передали специалистам лесничества, на место выезжала оперативная группа. Сахалинцев просят соблюдать осторожность и не приближаться к дикому животному при повторном появлении. Во время морской прогулки у острова Путятина в Приморье туристы заметили акулу, которая несколько раз проплыла рядом с лодкой. По словам очевидцев, сначала плавник приняли за человека, но вскоре стало ясно, что возле судна находится крупный морской хищник. Акула спокойно обогнула лодку и скрылась. Ее вид специалисты пока не установили. В Подмосковье волонтеры спасли выводок ежат, который оказался на строительной площадке после расчистки территории. Малышей вместе с мамой аккуратно перенесли в безопасное место рядом с лесом. По словам специалистов, животные быстро освоились и уже продолжают жить в естественной среде. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 24 градуса. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Таня Еркалиева.
1: Всем большой и теплый привет, друзья! Наступило то самое время, когда вы наконец-то можете немного отдохнуть и расслабиться, подумать о чем-то хорошем и послушать что-то интересное. Поэтому в этом часе уже через несколько минут в эфире стартует программа «Открытая студия», где мы общаемся с нашими гостями, рассказываем вам полезности, интересности, и я уже уверена, что вам обязательно понравится этот выпуск, поэтому прошу вас не переключаться, давайте быть в курсе событий и всего интересного. Оставайтесь в эфире Первого областного. Ну и, конечно, давайте послушаем хорошую музыку.

0: Давайте не поговорим немного о погоде. Спонсор прогноза погоды — салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» — вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 8 августа, в Ахее и Тымовском временами пройдет дождь. Синоптики обещают до плюс 16. В Смирных без осадков потеплеет до плюс 20. В Углегорске без существенных осадков, до 19 градусов тепла. В Тамарии также без осадков, здесь до плюс 16. В Чехове осадки не ожидаются, воздух прогреется до плюс 21. В Невельске и Хомске без осадков, температура поднимется до плюс 20. В Северо-Курильске осадки не ожидаются, здесь до плюс 19. В Курильске также без осадков, воздух прогреется до плюс 29. В Южно-Сахалинске без осадков, ночью плюс 17, плюс 19, днем плюс 19, плюс 21. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
3: Обувь подросткам и для детей фирмы «Капика» и «Котофей». Рады родители и «Карапуз». Обувь нашли в магазине «Kids Shoes». Торговый центр «Еланский». Телефон 8-914-089-49-99.
4: На старт! Внимание! Марш!
5: Бегом в магазин «Чемпион» на тотальную распродажу спортивных товаров. Велосипеды, самокаты, скейтборды, горные и беговые лыжи, кроссовки, спортивная одежда и многое другое. Со скидками до 70%. Находимся по адресу: улица Горнолыжная, 3, нижняя станция СТК «Горный воздух». Телефон 44-41-81.
6: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
7: Сложно!
6: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
8: Аккумулятор на легковое авто? База техника! А аккумулятор на грузовое авто? База техника! Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь. База техника! Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
9: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.

0: на радио АСТВ.
1: Друзья, добро пожаловать в эфир Первого областного. У нас в программе «Открытая студия», значит, обязательно у нас здесь находятся наши гости. И сегодня я с огромным удовольствием хочу познакомить вас с людьми, которые делают новое, делают много хорошего, я бы сказала так. У нас в студии директор Центра опережающей профессиональной подготовки Игорь Денисович Раздобреев и его заместитель Анна Анатольевна Лугина. Здравствуйте!
2: Здравствуйте.
1: Вот, отлично. Анна Анатольевна, вы можете поближе к микрофону, мы тут только рады. Вот, теперь вас точно слышу. Слышно, знаете, с чего я бы очень хотела начать? Уже очень многие, я знаю точно, я прям уверена в этом, слышали аббревиатуру ЦОП. Но мало кто вообще понимает, что такое ЦОП, что это за организация. Давайте простыми словами расскажем о ЦОПе, чем он занимается. Ну, я думаю, вы сами сейчас сможете понять, что вы хотите рассказать.
3: Да, Татьяна, спасибо за вопрос. Центр опережающей профессиональной подготовки открыт в каждом регионе РФ.
1: Угу.
3: Он открыт для того, чтобы популяризировать среднее профессиональное образование в регионе.
1: Угу.
3: Чем мы и занимаемся. Основная история – это бесшовная модель профориентации. Мы с дошколят начинаем профориентировать детей.
1: То есть прямо с детских садов уже?
3: Ну, есть такие, да, я сейчас расскажу дальше. Угу. Есть такие инструменты, чемпионатные движения, через которые мы это делаем. Вот, мы агрегатор, площадка, где со школьной скамьи готовят будущих специалистов для экономики региона. В том числе мы проводим мониторинг рынка труда, прогнозируем востребованные рабочих кадров, являемся оператором чемпионатных движений. Мы являемся оператором многих федеральных проектов в регионе. На наших площадках они проводятся. Есть такие чемпионатные движения, как профессионалы среди студентов и школьников по востребованным профессиям в Сахалинской области. Таких у нас направлений 85. Задействовано больше 1000 человек. В данном мероприятии есть определенные циклы. А самое основное, что оценивают это наши индустриальные партнеры, бизнес, угу. который вовлечен, у которого есть модуль в конкурсном задании, и он сразу понимает, что вот есть кадр, который может у него работать. То есть такой прямой целевой отбор. Сразу ты видишь и забираешь готовые кадры.
1: Это очень удобно.
3: Также есть с нашими особенными людьми, детками, угу. специалистами чемпионат Обилимпикс. Также в нем участвуют наши герои, ветераны СВО, которые вернулись с СВО. Хочу похвастаться, недавно мы были в Казани, в Татарстане, uh-huh. и на всероссийском чемпионате среди СВОшников заняли второе место.
1: Ну, это вообще уровень, я считаю.
3: То есть ребятам, нашим героям СВО, они социализируются через этот инструмент, и многие работают по профессии.
1: Угу.
3: То есть такой блок, направление, где ребята могут осваивать профессии, какие они хотят и какие востребованы для индустриальных партнеров региона. В принципе, вот кратко, чем мы занимаемся, ну и, конечно же, большой блок профориентации.
1: Ну, предельно ясно и понятно, я думаю, для каждого нашего слушателя. Скажите, вы говорили о СПО, вот почему именно сегодня система среднего профессионального образования становится одним из ключевых направлений в развитии нашего региона?
3: На данный момент по мониторингу Сахалинская область остро нуждается в квалифицированных кадрах среднего профессионального образования. Вот мы с коллегами мониторим, это более 2000 вакансий только по рабочим профессиям открыто с начала года. И смотрим зарплаты, которые... В общем, зарплатные проекты, да, угу. у сварщиков, у детей, в принципе, достигает 200 тысяч рублей.
1: Я уже подумала переучиться.
3: Все возможно.
1: Ну, хорошо, а скажите, тогда уже вернемся к деятельности ЦОП. Какие основные задачи сегодня решает ЦОП на Сахалине именно?
3: Да, как я и говорил про мониторинг,
1: угу.
3: мы понимаем, какая кадровая потребность нужна нашим предприятиям, и, соответственно, с нашими техникумами среднего профессионального образования мы входим в такую тенденцию и готовим кадры под конкретный запрос работодателя, помогаем повышать квалификацию действующим специалистам. И, что важно, являемся региональным оператором крупных федеральных проектов, повторюсь, да, включая угу. чемпионатные движения и профориентации через эти инструменты. Также ребята осваивают профессии в СПО. Школьники, соответственно, узнают, что у нас есть работодатель и техникум, где можно обучиться и сразу трудоустроиться. Студенты понимают, что есть крупные работодатели в регионе и, как я повторюсь, такие зарплаты. И готовы оставаться, самое главное, готовы оставаться в регионе и у нас трудоустраиваться.
1: Это я тоже считаю, что самое главное. Давайте так поговорим. Кто может стать участником ваших проектов, да, про которые вы говорите? Это только студенты колледжа или возможные возможности для не только школьников, педагоги, да, взрослые? Кто может быть участником всего этого?
3: У нас нет ограничений. Это и школьники, которые только ищут свой путь, и студенты колледжа, проходящие практику. Также взрослые специалисты, желающие освоить новую профессию. У нас очень большой блок экспертного сообщества в регионе. Это наши мастера производственного обучения. Большое им спасибо. Они работают как настоящие наставники, обучают наших студентов, настоящих кадров. Эти кадры настоящие участвуют в наших чемпионатных движениях. И по регионам РФ мы уже долго держимся в топ-10 позиций всех регионов по медальному зачету наших ребят.
1: Ну, показатель серьезный. Я считаю, что вы уже показываете не только нашему региону, но и всей стране, какой высокий уровень у вас здесь в ЦОПе. Вот как раз-таки давайте поговорим, какие результаты работы центра за последние годы вы считаете самыми значимыми.
3: Да, сейчас.
1: Ну, давайте подумаем. У вас наверняка есть, помимо вот топ-10, да, еще какие-то невероятно интересные истории. Я даже не сомневаюсь в этом.
3: Ну, прежде всего, это открытие современного пространства БЦИ ХОР и создание Центра опережающей профессиональной подготовки. Также у нас существует большой горнодобывающий кластер по федеральному проекту «Профессионалитет». И это позволило привлечь инвестиции более 100 миллионов рублей федеральных денег на улучшение оборудования лабораторий нашего горного техникума. То есть горный техникум кует кадры уже напрямую под работодателя, под ВГК, Восточно-горнорудная компания. Вот.
1: Слушайте, это удобно очень. Ты уже сразу приходишь учиться, знаешь, что у тебя точно будет рабочее место, что тебя еще и на твоем будущем рабочем месте, пока ты учишься, придут работодатели, помогут, расскажут. Я считаю, это очень интересная история, по крайней мере, я вспоминаю, когда я училась, у меня такого не было, это грустно.
3: Да, я еще повторюсь, женский пол даже осваивает профессии, наверное, все видели розовые БелАЗы ВГК, такие большие машины. Вот. И самое главное, что студенты уже прям такие же лаборатории в техникуме, такие же лаборатории на предприятии. И студенты уже могут, то есть уже приходят готовыми к работе.
1: То есть они могут еще даже пока не доучились, в принципе, и практику там сразу проходить. Они уже все знают, все умеют. Ну, это замечательно. Мне нравится все, что вы мне сейчас рассказываете. Давайте поговорим о популяризации с СПО, да, то есть еще несколько лет назад многие воспринимали среднее профессиональное образование как такой, ну, запасной вариант. И как вы считаете, изменилось ли отношение молодежи к рабочим профессиям сегодня?
3: Да, кардинально изменилось, потому что изменились техникумы, лаборатории техникумов, оснастили очень сильно наши учреждения. Раньше как говорилось, вот мы с Анной Анатольевной вспоминали, будешь плохо учиться на тройке, пойдешь учиться
2: фазанку.
1: Да, обязательно.
2: Родители пугали всех
1: детей. Будешь уборщицей. Вот
3: да, сейчас тенденция совсем поменялась. Чтобы что-то в жизни понимать, нужно сначала это сделать руками.
1: Конечно.
3: А потом уже открываются дальнейшие возможности. Нужно пройти, как мы все говорим, снизу, руками. И в дальнейшем мы уже понимаем, и у нас есть огромный опыт занимать там дальше свою карьеру.
1: Что сегодня может предложить колледж современному студенту, как вы считаете?
3: Ну, первое, это актуальные, конечно, знания и условия. Благодаря грантам и проектам мастерских появляется современное оборудование, как я и говорил, что у нас упакованы техникумы, где заходят работодатели, например, и совместно с работодателями студенты уже проходят какую-то там иную профессию. Ну, например, как Сахалинский техникум сервиса. Два раза в неделю с ресторанов, с наших ведущих и популярных ресторанов приходит шеф и задает такую же картинку на производстве. Ему там студенты говорят: да, шеф, есть шеф, полностью все технологические карты соблюдаются, и дети уже понимают, что они готовят по меню, по весовке определенной, и шеф видит и варьирует студенты и команды, то есть смотрит, кто силен, и уже создает себе команду на будущую себе в ресторан. То есть это уже прямое трудоустройство наших студентов.
1: То есть можно представить, что они проходят такую некую адскую кухню, да, только не в эфире федерального канала, а уже прямо на своем обучении. Это прикольно. Я бы, конечно, сама в таком побывала. А какие профессии сегодня наиболее востребованы именно на Сахалине? То есть, да, вы говорили, что добывающие, но, может быть, какие-то перечислите конкретные, которые прям очень востребованы.
3: Хочу сразу подсветить новую профессию. В Сахалинском промышленно-экономическом техникуме СПЭД открывается новая профессия — оператор беспилотных авиационных систем.
1: Угу, то есть уже все, можно обучиться.
3: Да, это двухгодичная история будет. То есть это уже полный цикл подготовки. Застраивается лаборатория. Будет прям куб, вот эта вся история. Угу. Конечно же, у нас очень много востребованных профессий. Сварщики, водители, электрогазосварщики. Ну, это наш сахалинский техникум строительства. Угу. Готовит большие... Ну, то есть у них большой спрос, кадровая потребность почти 100%.
1: Ну да, мне кажется, они вообще нужны везде просто.
3: Строительство и наш остров передовой. Столько у нас строительства и всего остального. Постоянно кадры применяются, да.
1: Мы говорим сейчас о студентах, а вот поподробнее можете рассказать про школьников. Как вы помогаете им определиться с будущей профессией?
3: Да, у нас есть такой федеральный проект «Единая модель профориентации. Билет в будущее». Угу. Существует в каждом регионе. Ну, по-разному используется. Это реальные профессии. То есть школьники 6-11 класс, сначала они им дают вводную часть, угу. Например, «Газпром», там, тот же самый ВГК, строительные компании. Наш бизнес заходит к нам на площадку, дает вводную часть школьникам, потом проводит экскурсию на предприятии, далее проводит профессиональные пробы, где сам школьник может руками в виде мастер-класса уже это сделать. То есть касание с профессией. Касание с профессией и понимание. И это не одна профессия, это спектр профессий, где мы берем с школ классы, у нас есть педагоги-навигаторы, почти в каждой школе, в котором мы сотрудничаем, есть большая группа, мы обсуждаем тематику, педагоги-навигаторы обсуждают темы со школьниками, которые востребованы и интересны школьникам, чтобы мы понимаем, чтобы школьник не зевал, не сидел там, ну, как мы раньше же все учили в школе.
1: Да, понимаю, о чем вы.
3: Но у нас не было таких проектов.
1: К сожалению, я бы сказала.

0: помним о том, что каждый из нас режиссер своей жизни, и с этим настроем двигаемся в новый музыкальный час на Сахалине и Курилах, 14 часов.
1: Новости на радио АСТВ.
0: В студии со свежим выпуском новостей Полина Кобелева. Здравствуй.
2: Добрый день. Спонсор выпуска новостей – клиника «Золотая линия» совместно с партнерами семейной клиникой номер один и РЖД медицины организует приезд Марьяны Обрецовой, ведущего хирурга-колопроктолога из Москвы. Лечение деликатной проблемы лазером, также все виды оперативного лечения. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. За полгода на Сахалине построили почти 900 новых квартир. В Южно-Сахалинске будут судить водителя, повторно севшего за руль пьяным. Волонтер из Южно-Сахалинска рассказал, как добровольчество изменило его жизнь. С начала года в Сахалинской области ввели в эксплуатацию 712 жилых домов. Это 886 квартир общей площадью свыше 88 тысяч квадратных метров. Больше половины нового жилья появилось в Южно-Сахалинске. Высокие темпы строительства также сохраняются в Анивском и Корсаковском округах. При этом почти 90% введенных объектов приходится на индивидуальные дома. В сельской местности объемы строительства выросли сразу на 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Жителю Южно-Сахалинска грозит до 2 лет лишения свободы и конфискация автомобиля за повторное управление машиной в состоянии алкогольного опьянения. По данным прокуратуры, мужчину уже привлекали к административной ответственности за нетрезвое вождение. Однако этой весной он снова сел за руль после употребления алкоголя, не имея водительских прав. Нарушителя остановили сотрудники ДПС. Уголовное дело уже направлено в суд, а автомобиль арестован до последующей конфискации. Больше 50 крупных проектов за 2 года. Такой опыт получил волонтер из Южно-Сахалинска Николай Шиянов. В добровольческое движение он пришел после переезда из Ахеи и сегодня помогает организовывать фестивали, спортивные соревнования и форумы. По словам Николая, волонтерство дало ему новых друзей, полезные навыки и возможность стать частью важных событий региона. Сейчас добровольческое движение в областном центре объединяет сотни жителей, готовых помогать другим. С 1 февраля следующего года в России вступит в силу новый государственный стандарт по охране труда. Документ рекомендует работодателям делать ставку не на принуждение, а на поддержку сотрудников. В частности, поощрять инициативу, вовлекать коллектив в принятие решений, четко распределять обязанности и регулярно обсуждать рабочие вопросы. Также в стандарте отдельно прописана недопустимость буллинга, социальной изоляции и злоупотребления полномочиями со стороны руководителей. В одном из российских парков прошел необычный музыкальный вечер, где на одной сцене выступили детский хор, молодежная рок-группа и оркестр ветеранов. Организатор

0: Специально объединили артистов разных поколений, чтобы показать, музыка не знает возраста. Финальную песню вместе исполнили все участники концерта, а зрители поддержали их продолжительными аплодисментами. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 24 градуса. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.
2: Встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь одеть.

очень быстро. Не отпускай таксиста, никто не пострадает, всем лежать. Четыре пистолета, два кольта, две береты, последний поцелуй, пора бежать.

0: Таня Еркалиева.
1: Всем большой и теплый привет, друзья! Ну что, вы слушали песню «Для тебя» от группы «Звери». Интересно, что коллектив уже больше 20 лет остается одним из самых узнаваемых в российском роке. Их песни в разные годы становились саундтреками к фильмам, сериалам и, конечно, личным историям миллионов слушателей. Наверное, в этом и есть секрет настоящей музыки. Она умеет становиться частью нашей жизни. И это отличный повод вспомнить, как много может значить простое внимание к человеку. Поэтому, друзья, давайте призадумываемся. Если, так случилось, в какой-то момент вы про кого-то позабыли, вы уделите ему немножко внимания, и сегодня его пятница точно станет намного лучше, чего вам всем и желаю. Давайте слушать хорошую музыку в эфире Первого областного.
2: Смотри.

0: старте. Все о спорте на радио АСТВ.
1: Для самых активных и спортивных прямо сейчас в студии Михаил Майоров. Миш, привет тебе огромный.
2: Привет, Ань. Здравствуйте, дорогие друзья. Ну а что, если не активные, им нельзя слушать?
1: Разве? Ну, я
2: пускай
1: думаю...
2: послушают. Нет. И воодушевляться.
1: А не активные душой и телом. Ну что ты, что ты?
2: Друзья мои, новости спорта. Физкульт, привет. И слушайте в этом выпуске. Блистательная победа россиянки Дианы Шнайдер в Торонто. Руслан Терновой вновь выудил из бассейна золото в Париже. А также немного расскажу про УЕФА и про ФИФА. Поехали.
0: На старте.
2: Российская теннисистка Диана Шнайдер обыграла соотечественницу Анну Калинскую в третьем круге турнира WTA 1000 в Торонто. Матч продолжался 1:19 и завершился со счетом 6-3-6-3. За время встречи Шнайдер выполнила 3 эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 из 10 брейкпоинтов. Ну а Калинская сделала 4 эйса, 5 двойных ошибок и использовала всего 2 брейкпоинта из 4. В общем, в 1/8 финала Шнайдер сыграет с представительницей США Джессикой Пегулой. Российский прыгун в воду Руслан Терновой завоевал золотую медаль на чемпионате Европы по водным видам спорта в индивидуальных прыжках с 10-метровой вышки. По итогам 6 раундов спортсмен набрал 524,20 балла. Серебряным призером стал немец Джейден Айкерман Григорчук с результатом 513,05 балла. Ну а бронза досталась его соотечественнику, немцу Оле Йохансену Реслеру, набравшему 480 с чем-то там баллов. Другой россиянин, 14-летний, друзья, Матвей Киселев занял 10-ю позицию. Для Тернового это золото стало вторым на нынешнем чемпионате Европы. Ранее он победил в синхронных прыжках с вышки в паре с Никитой Шлейхером. Сборная России по художественной гимнастике примет участие в чемпионате мира во Франкфурте на Майне в статусе национальной команды страны. Спортсменки будут представлены как Россия. Наконец-то мы этого дождались. Использование на арене символики World Gymnastics связано с переходным порядком, предусмотренным для отдельных соревнований. Это не означает возвращение к нейтральному статусу. Об этом, кстати, сообщили Федерации гимнастики России. Чемпионат мира, напомню, пройдет во Франкфурте с 12 по 16 августа. Отмена санкций касается всех 5 дисциплин, входящих в Федерацию гимнастики России. Это спортивная гимнастика, художественная гимнастика, прыжки на батуте, спортивная акробатика и спортивная аэробика. Ну и, как всегда, скандалы, интриги, расследования и прочее-прочее из мира футбола. Союз Европейских футбольных ассоциаций, та самая УЕФА, не изменил свою позицию относительно бойкота турниров под эгидой Международной Федерации Футбола, та самая ФИФА. Несмотря на отказ ФИФА от проекта по продаже прав на чемпионат мира частным инвесторам. Ну, я думаю, что многие уже слышали про этот скандал, который назревает и растет как снежный ком. В УЕФА вновь заявили, что утратили доверие к президенту ФИФА Джанни Инфантино. Ассоциации и члены УЕФА предельно ясно обозначили условия, при которых они готовы отказаться от неучастия в соревнованиях ФИФА. Как все запутано. Ну, в принципе, понятно. Во-первых, предложения о продаже крупнейших турниров должны были быть отозваны, а во-вторых, должны быть предоставлены гарантии, что подобные попытки исказить игру больше никогда не повторятся. Я думаю, многое из этого контекста видели на прошедшем чемпионате мира США и Мексики. Вот. Короче, эти условия не были выполнены, и, увы, и ах. Об этом сообщает портал Sport24. Как всегда, друзья мои, спорт должен быть вне политики в любое время и в любом месте. Ну а вам оставайтесь бодренькими, делайте зарядку. Всего доброго!
0: На старте на радио АСТВ.

0: Прервемся на небольшую паузу, чтобы поговорить о погоде на завтра. Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 8 августа, в Ахе временами пройдет дождь до плюс 16. В Тымовском также временами дождь, температура поднимется до плюс 15. Далее по городам без осадков. В Смирных температура поднимется до плюс 20. В Углегорске потеплеет до плюс 19, так же, как и в Томари. В Чехове столб термометра поднимется до плюс 21. В Невельске и Хомске воздух прогреется до плюс 20. В Северо-Курильске до плюс 19, а в Курильске температура поднимется аж до плюс 29. В Южно-Сахалинске без осадков, ночью плюс 17, плюс 19, днем плюс 19, плюс 21. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Готовимся к школе. Скидки до 50% на детскую мебель. Первый мебельный дискаунтер на улице Холмская, 73. Работаем без выходных. Телефон 303-103.
3: Хочешь служить в элитных войсках? Стань оператором БПЛА. Контракт на 1 год, единовременная выплата 2 550 000 ежемесячно до 420 000. Списание кредитов до 10 000 000, ипотека под 2%. После службы льготы при поступлении в ВУЗ, гарантированное трудоустройство. Звони 8-42-42-244-090 или заходи на контрактнаяслужба.рф.
4: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
5: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
6: При поддержке Госавтоинспекции МВД России.
7: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Дагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
8: День рождения «Соколов». До 31 августа приходите в наши магазины по всей Сахалинской области и в Южно-Сахалинск на Ленина, 180. Участвуйте в праздничном розыгрыше призов прямо в магазине и забирайте подарки. Количество ограничено. «Соколов». И ты сияешь.
9: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: Как правило, выделяются два хронотипа – жаворонки и совы в нашей жизни. Но обнаружился еще один, внимание, голуби, и таких среди россиян около 50-60%. Проще говоря, голубь – это человек, чьи внутренние часы идут точно по социальному времени. Вы сова, вы жаворонок или вы все-таки голубь? Как говорится, курлык-курлык.
0: По будням с 7 до 11 утра.
2: Областное шоу.
3: Спонсор шоу – сеть социальных магазинов «Верный».
4: Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество.
5: Ваш выбор верный.
4: И экономный.

0: «Двигай летом» на АСТВ.
1: В эфире «Двигай летом». Это программа для тех, кто не хочет провести лето по маршруту дом, работа и магазин. Рассказываем, куда сходить, что посмотреть, где вдохновиться и чем занять вечер. Свежие афиши острова прямо сейчас.
0: Летние приключения начинаются.
1: Проверить свою силу, выносливость и спортивный азарт сможет каждый 8 августа. Городской парк имени Гагарина станет главной площадкой празднования Дня физкультурника в Южно-Сахалинске. Гостей ждет насыщенная программа с соревнованиями, мастер-классами и интерактивными площадками. Особое внимание организаторы уделили спортивной зоне «Книга рекордов Сахалина», где можно испытать себя в отжиманиях, подтягиваниях, прыжках в длину, упражнениях на пресс, удержании планки, приседаниях и многом другом. Тем, кто справится со всеми испытаниями, дадут шанс побороться за главный приз – велосипед, а также другие подарки от партнеров праздника. Торжественное открытие Дня физкультурника состоится в 10:30 8 августа. Спортивные площадки начнут работу в 11:00.
0: Музыкальная точка лета.
1: Любите электронную музыку и вечеринки под открытым небом? Тогда субботний вечер 8 августа стоит провести на крыше гастробара «Рябро». Здесь пройдет вечеринка «Deep Tech», где за атмосферу отвечают сразу несколько диджеев с качественными сетами электронной музыки. За пульт в этот вечер встанут Request, Миненко, Киллиан Ра и другие музыканты. Организаторы обещают мощный звук, танцы до позднего вечера и отличную компанию. Начало вечеринки «Deep Tech» в 20:00. Если давно хотели встретить закат под хорошую музыку, это отличный повод заглянуть на крышу ресторана «Рябро».
0: Летний повод выйти из дома.
1: У каждой хорошей книги есть своя история, а у некоторых еще и собственный знак, который хранит память о ее владельце. 9 августа Сахалинская областная научная библиотека приглашает на мастер-класс «Экслибрис своими руками». Участники познакомятся с историей книжных знаков, увидят подлинные экслибрисы из коллекции редких изданий и узнают, почему такие небольшие изображения со временем стали частью культурного наследия. Затем под руководством преподавателя гости освоят основы высокой печати, научатся работать со штихелями, типографской краской и станком, чтобы создать собственный авторский экслибрис. Такой знак можно использовать для оформления домашней библиотеки, ваших любимых книг или подарочных изданий. Занятие однозначно понравится тем, кто ценит книжную культуру и любит работать руками. Приходим на занятие 9 августа в Сахалинскую областную научную библиотеку. Подробности на сайте «Культ Сахалин». Вот такие планы на ближайшие дни. Выбирайте свое событие. Зовите друзей и не откладывайте лето на потом. С вами была программа «Двигай летом».
0: «Двигай летом» на АСТВ.

0: пришло время поговорить о погоде, друзья. Спонсоры прогноза погоды – магазин аккумуляторной техники «Литиум». Greenworks, Works, Cress – большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Иланский проезд, 29, телефон 305-205. По данным сайта rp5.ru, завтра, 8 августа, в Александровске-Сахалинском пройдет дождь. Синоптики обещают до плюс 15. В Ногликах временами дождь, потеплеет до плюс 20. В Поронайске и Макарове без осадков, воздух прогреется до плюс 19. В Красногорске также без осадков, до 20 градусов тепла. В Долинске осадки не ожидаются, столбик термометра поднимется до плюс 21. В Охотском и Корсакове без осадков, здесь до плюс 23. В Аневе осадки не ожидаются, синоптики обещают до плюс 20. В Малокурильском также без осадков, потеплеет до плюс 22. В Южно-Курильске во второй половине дня пройдет дождь, температура поднимется до плюс 21. В Южно-Сахалинске без осадков, ночью плюс 17, плюс 19, днем плюс 19, плюс 21. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду.
1: Реклама.
2: На фоне социальной неустроенности и материального неблагополучия в обществе активизируются радикальные группировки экстремистской направленности, пропагандирующие идеи национальной, расовой и религиозной нетерпимости. Они навязывают идеи экстремизма и используют представителей молодежи для реализации своих преступных замыслов. Это может выражаться в призывах к участию в осуществлении насилия, массовых беспорядках, акциях по нарушению общественного порядка. Не дай манипулировать собой. Не подвергай опасности себя и своих близких. Знай, что за преступление экстремистской направленности предусмотрена административная и уголовная ответственность.
3: Ваш компас в мире новостей. АСТВ на 22-й кнопке в твоем телевизоре.
4: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
5: Настоящее сахалинское мороженое в достойных объемах. Поронайский молокозавод заключает договоры с кафе и ресторанами на поставку весового натурального мороженого в гастроемкостях. Работаем по-крупному. Телефон отдела реализации в Поронайске 54-77.
3: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49-16-23. Легенда на радио АСТВ. Реклама спонсора.
6: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
7: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
6: Тогда нам надо в «Школьник».
8: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19.

я понимаю, что под легендарный трек от Jay-Z очень хорошо рассекать по городу беззаботно и безмятежно, но давайте будем повнимательнее, потому что прямо сейчас я расскажу вам важную информацию для автомобилистов. Напоминаем, что в планировочном районе Новоалександровск перекрыта для движения улица 2 Комсомольская. Ограничения связаны с ремонтом на сетях в районе домов номер 10 и 14. Открыть дорогу для проезда планируется в конце рабочего дня 11 августа.

0: Автомобилистов просят с пониманием отнестись ко временным неудобствам и заранее планировать свои маршруты. Но от себя хочу сказать, будьте внимательны за рулем, будьте осторожны на дороге и, конечно, слушайте хорошую музыку в эфире Первого областного.
1: Реклама спонсора.
2: Алло, мам, зайду к тебе, оставлю пиджак, а то машина обрызгала на улице. Потом заберу, постираю.
3: Но сколько тебе раз говорить, что нельзя убирать вещи в шкаф, даже если ты надела всего раз. А надо сразу сдавать в химчистку «Ариэль». Тогда она будет чистая и прослужит долго.
2: Ну, мам!
3: Не мамкой, а запоминай. Дом быта, второй этаж. ТЦ «Рояль», цокольный этаж. Телефон 72 63

0: Лето на АСТВ.
1: Запах кожи и валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

0: Красиво двигаемся в новый музыкальный час на Сахалине и Курилах уже 15 часов.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Актуальные новости на этот час расскажет Полина Кобелева. Здравствуй.
2: Добрый день. Спонсор выпуска новостей – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступны комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092-300-092. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Массажный салон с интим-услугами закрыли в Южно-Сахалинске. Жителю Корсакова грозит уголовное дело за нападение сотруднику полиции. Сахалинские летающие лыжники открыли соревновательный сезон. В Южно-Сахалинске полиция пресекла деятельность массажного салона, где под видом оздоровительных процедур оказывали интимные услуги. По версии следствия, организатор открыл заведение еще в 2024 году и привлек к работе четверых администраторов. Клиентов искали через специализированные сайты, рекламные материалы, а сотрудниц приглашали из разных регионов Дальнего Востока. Во время обысков изъяли телефоны, банковские карты, деньги и документы. В отношении пятерых фигурантов возбуждено уголовное дело. Они находятся под подпиской о невыезде. В Корсакове следователи возбудили уголовное дело в отношении 52-летнего мужчины, который применил силу к сотруднице полиции. Правоохранитель прибыла по вызову о нарушении общественного порядка и попросила мужчину дать письменное объяснение. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения сахалинец отказался, толкнул ее в грудь, а затем, закрывая дверь подъезда, ударил дверью по руке. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. В Южно-Сахалинске ко дню физкультурника прошли соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина. На старт вышли более 100 спортсменов из областного центра и Углегорска, от начинающих до членов сборной России. Для многих эти старты стали возможностью улучшить спортивный разряд и проверить готовность перед официальным сезоном. Уже через несколько недель сильнейшие сахалинские атлеты представят регион на первенстве России. Красная рыба и икра могут заметно подорожать к новогодним праздникам. Причина – слабая лососевая путина на Дальнем Востоке. По данным СМИ, к началу августа объемы добычи горбуши оказались значительно ниже средних показателей последних лет. Специалисты связывают это с изменением миграции рыбы и потеплением морской воды. Уже сейчас производители пересматривают цены, а если ситуация не улучшится, стоимость красной рыбы и икры к концу года может вырасти на 10-20%. Любимые песни во время несложной работы повышают продуктивность и улучшают настроение. Правда, для задач, требующих высокой концентрации, специалисты все же советуют выбирать спокойную инструментальную музыку. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 24 градуса. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: Таня Еркалиева.
1: Всем большой теплый привет! Этот час начался с песни под названием All the Right Moves от группы One Republic. Интересный факт, автором песни стал фронтмен группы Райан Тедер, один из самых востребованных музыкантов и продюсеров в мире. Помимо работы с One Republic, он писал хиты для десятков известных исполнителей и при этом не раз признавался, что далеко не каждая его идея становилась успешной с первого раза. И, наверное, в этом заключается главный секрет любого движения вперед. Не бывает людей, которые всегда делают только правильные шаги. Но если не останавливаться, пробовать снова и снова, однажды, я считаю, именно ваш следующий шаг может оказаться тем самым. Так что сегодня не бойтесь начинать, даже если вы не уверены в результате. Каждый новый опыт делает нас сильнее, каждая маленькая победа – это часть большого пути. Поэтому, друзья, улыбаемся почаще, двигаемся только вперед и слушаем «Первое областное».

0: радиостанция АСТВ.
1: Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Итак, Майли, его новая песня «Любовная». Со всей любовью он нам рассказал о своей прекрасной супруге. Ну а я со всей любовью расскажу вам о погоде на завтра. Спонсор прогноза погоды — салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» — вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 8 августа, в Ахее и Тымовском временами пройдет дождь. Синоптики обещают до плюс 16. В Смирных осадки не ожидаются, потеплеет до плюс 20. В Углегорске без существенных осадков, до 19 градусов тепла. Далее по городам без осадков. В Тамари до плюс 19. В Чехове воздух прогреется до плюс 21. В Невельске и Холмске температура поднимется до плюс 20. В Северо-Курильске до плюс 19. В Курильске воздух прогреется до плюс 29. В Южно-Сахалинске без осадков, ночью плюс 17, плюс 19, днем 19, плюс 21. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Если вы почувствовали землетрясение, запомните простые правила. Встаньте в углы несущих стен или дверные проемы. Опасайтесь падающих предметов, держитесь подальше от окон. Дождитесь окончания толчков и покиньте помещение. Научите детей правилам безопасности.
3: Шумят все. АСТВ работает. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
4: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач. На день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
5: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Угу. Об этом расскажу.
1: Правах 16.00.
2: Новости на радио АСТВ.
1: И по традиции начинаем новый час выпуска новостей. О них нам расскажет Полина Кобелева. Полина, добрый день.
3: Добрый день. Спонсор выпуска новостей – клиника «Золотая линия» совместно с партнерами семейной клиникой номер один и РЖД «Медицина» организует приезд Марьяны Обрецовой, ведущего хирурга-колопроктолога из Москвы. Лечение деликатной проблемы лазером, также все виды оперативного лечения. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27 97 97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. На побережье у села Правда продолжают устранять последствия разлива нефтепродуктов. Главу благотворительного фонда осудили за легализацию 2,7 миллионов рублей. Развитие Дальнего Востока и подготовку к Восточному экономическому форуму обсудили на рабочем совещании в Москве. Специалисты продолжают очищать акваторию возле села Правда после сообщения о загрязнении бухты. Во время повторного обследования на поверхности воды обнаружили нефтяную пленку. Чтобы не допустить ее дальнейшего распространения, Морспасслужба установила боновые заграждения и продолжает работы по локализации разлива. По предварительной версии, причиной происшествия стала бункеровка судна. Проверку проводят Росприроднадзор и территориальное управление Росрыболовства. В Южно-Сахалинске вынесли приговор директору благотворительного фонда, который признали виновной в легализации денежных средств, полученных преступным путем. По данным суда, через счета подконтрольных предпринимателей женщина провела более 2 миллионов 742 тысяч рублей, чтобы придать этим средствам законный вид. Подсудимая полностью признала вину, суд назначил ей 1,5 года лишения свободы условно, штраф 200 тысяч рублей, а также обязал вернуть государству всю сумму незаконно легализованных средств. Развитие Дальнего Востока и подготовку к Восточному экономическому форуму обсудили на рабочем совещании в Москве. По итогам встречи стало известно, что объем привлеченных инвестиций уже достиг 6,5 триллионов рублей. В макрорегионе продолжают реализацию мастер-планов городов. Уже построили более 230 объектов, еще около 400 находятся в работе. Среди крупнейших проектов – строительство кампуса «Сахалинтех», развитие транспортной и социальной инфраструктуры, а также подготовка новых инвестиционных соглашений, которые планируют подписать на Восточном экономическом форуме. Южно-сахалинцам расскажут, как правильно использовать электросамокаты. 19 августа специалисты проведут встречу на парковке исторического парка «Россия. Моя история», где всем желающим на живом примере покажут, почему та же езда вдвоем на одном устройстве опасна не только для самих ездоков, но и для других участников дорожного движения. К участию в акции приглашают всех желающих. Август считается одним из лучших месяцев для наблюдения за закатами. Из-за особенностей атмосферы вечернее небо становится особенно ярким, а оттенки могут меняться буквально каждую минуту. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 24 градуса. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
2: 8 августа. День физкультурника. Приглашаем всех приверженцев здорового образа жизни отметить праздник в городском парке имени Гагарина. Вас ждет насыщенная программа, интерактивные площадки, море эмоций, а также уникальная возможность попасть в Книгу рекордов Сахалина. Прими участие в состязаниях комплекса ГТО и внеси свое имя в спортивную историю региона. Начало в 10:30 на танцплощадке парка. Подробности на информационных ресурсах областного министерства спорта.
4: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Илья Обломов.
1: 16 часов 7 минут в Южно-Сахалинске. Доброго дня, дорогие, здравствуйте. Я скучал и примчался к вам на всех парах. И эти 5 часов мы проведем вместе с нами, вместе с вами я их проведу. Ну и, конечно же, вместе со всем тем, что мы для вас приготовили. Ну, первое, что хочу отметить, пятница. И это пятница, и это первая рабочая неделя августа. Уже подходит к своему логическому завершению. Может быть, пока выводы какие-то делать рано. Сделаем их чуть позже, ближе к 8 часам. Обсудим с вами, как прошел ваш день. Ну и, конечно же, посмакуем вот это вот завершение нашей трудовой недели. Естественно, в этом часе расскажу о погоде на завтрашний день, на 20-й и 40-й минуте часа. В середине часа послушаем другие новости. Ну и наш пятничный плейлист, который равнодушным не оставит никого. Что у нас в ближайших музыкальных планах? Мартин, Гаязов Бразерс, Динро, Битуев и работа «Как быть» прямо сейчас в ваших динамиках. Я вам желаю великолепного рабочего дня. Пускай все получается очень и очень легко. Ну и не забывайте улыбаться.
0: Радио АСТБ.

0: Здесь Нюша в эфире Первого областного, ее работа выше. Для того, чтобы летать, погода должна быть как минимум летной. И в целом в Южно-Сахалинске погода вроде бы и ничего, и тепло, и даже, я бы сказал, душно. Но вот этот мрак, он, конечно, мешает. Прямо сейчас поговорим о погоде на завтра. Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 8 августа, на Сахалине и Курильских островах нас ожидает следующая погода. В Ахе и Тымовском временами дождь, и в Ахе температура до 16, в Тымовском – до 15 градусов тепла. Далее погода без существенных осадков везде. В Смирных до плюс 20, в Углегорске до 19 градусов тепла, в Тамари до 19 также, в Чехове без осадков и до плюс 21. В Невельске и Хомске воздух прогреется до 20 градусов тепла, в Северо-Курильске до плюс 19, здесь потеплело. И в Курильске погода без осадков, и здесь воздух прогреется аж до 29 градусов тепла. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода без осадков и температура в темное время суток от 17 до 19 выше 0. Завтра днем 8 августа в Южно-Сахалинске погода без осадков также, и столбики термометра в течение дня поднимутся до отметки плюс 19, плюс 21 градус. Ветер ожидается северо-западный со скоростью от 3 до 8 метров в секунду.
1: Реклама. В «Матрешке» акции выходного дня с 7 по 9 августа. Сосиски «Ратимир» ратимировские 259,95 за 400 грамм. Кока-кола «Ковка» 199,95 за 2 литра.
2: С «Матрешкой» всегда.
3: АСТВ всегда в твоем мобильном. Качай бесплатно в Google Play и App Store. Актуальные новости, лучшая музыка и подробная картина дня круглосуточно в онлайн-формате. Слушай, читай, смотри АСТВ. Сахалин – это мы.
4: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
5: Взрыв цен. Карьер Лист Виничный снова объявляет акцию. 25% скидка на весь ассортимент. От скального грунта до фракционного щебня. Контроль качества. Удобное расположение. Доставка. Звоните 51 70 70. Условия и сроки акции на сайте сахалинеру.ру.
6: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: Как правило, выделяются два хронотипа – жаворонки и совы в нашей жизни. Но обнаружился еще один, внимание, голуби, и таких среди россиян около 50-60%. Проще говоря, голубь – это человек, чьи внутренние часы идут точно по социальному времени. Вы сова, вы жаворонок или вы все-таки голубь? Как говорится, курлык-курлык.
0: По будням с 7 до 11 утра.
2: Областное шоу.
3: Спонсор шоу – сеть социальных магазинов «Верный».
4: Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество.
5: Ваш выбор «Верный».
4: И экономный.

0: Your Woman. Это Растер в эфире Первого областного. Время сахалинское, 16 часов 29 минут. На полных парах движемся к завершению этой пятницы. Но у нас еще есть некая обязательная программа и другие новости прямо сейчас.
1: Другие новости.
0: И неизменно Анна Гладарь с другими новостями к нам пожаловала. Без Каравая сегодня, извините.
2: Да, и без семейного очага, без сваты, без ничего, потому что все это потихонечку уходит в прошлое. Август у нас традиционно это... я бы сказала, целый месячник свадеб. Потому что такое подходящее время, как раз все в отпусках. В общем, решили провести тут соцопрос, и поэтому раскроем главный секрет современных молодоженов. Если вы думали, что пышные свадьбы на 300 человек с дракой, выкупом невесты все еще в тренде, то вы ошибались. Российские пары нашли способ, как не разориться на свадьбе и при этом остаться с красивыми фотографиями. Об этом расскажу. Спонсор других новостей — клиника эстетической стоматологии «Август». Высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника «Август». Эстетика вашей улыбки.

0: сыграть свадьбу за 100 тысяч рублей.
1: Подтверждаю. Я из таких.
0: За 100 тысяч рублей у меня была 12 лет назад. Ну, я думаю, я и сейчас бы уложилась. Еще четверть бедненьких укладывается в 300 тысяч рублей.
1: О, боже мой.
0: Да, но что поделать. Теперь кредиты на банкеты ради троюродного дяди из Саратова уже окончательно ушли в прошлое. На что же уходят эти до 100 тысяч рублей?
1: На что?
0: Да, главной проблемой при подготовке оказался вовсе не выбор тамады, ресторана, меню, рассадки гостей. Mm-hmm. Поиск идеального фотографа и видеографа. Mm-hmm. На первом месте.
1: Согласен.
0: Об этом заявил каждый третий. А что делать? Эпоха соцсетей.
1: Да.
0: Нет фоток, не было свадьбы. Ну и что, что у вас свидетельство есть о браке? Не подходит. На втором месте одежда. Это костюм жениха. Ну там что, господи, вот невесту одеть, это да. А костюм с выпускного есть, зачем тебе новый? Логично.
1: У меня не было выпускного.
0: Да что ж такое-то? А как? А в чем ты на свадьбе тогда был?
1: Потом покажу фотографии, есть у меня в социальных сетях фотографии.
0: Хорошо. Ну и на третьем это уже жесткий отбор гостей. Это в итоге большинство пар хранят свои воспоминания о свадьбе вот в облачных хранилищах, в основном в соцсетях альбомы создают, и только четверть романтиков.

0: своя карма. Егор Крид и Арктика Асти, их совместная работа «Карма» в эфире Первого областного. Вот если вы хотите сделать кому-то что-то плохое или сказать, или, не дай бог, плюнуть в спину, не делайте этого, карма вас обязательно настигнет. Закон бумеранга, он, знаете ли, всегда работает. Радио АСТВ желает всем удачной пятницы, пускай все будет ровно и, самое главное, настроение было на высоте. Обязательно поддержим это настроение пятничным плейлистом, ну а прямо сейчас поговорим о погоде на завтрашний день. Поехали! Спонсор прогноза погоды – магазин аккумуляторной техники «Литиум» Greenworks Works Cress. Большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада, газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, завтра, 8 августа, в Александровске-Сахалинском ожидается дождь до 15 градусов тепла, в Ногликах временами дождь и до плюс 20. В Поронайске – до 19, в Красногорске – до 20 выше 0, в Макарове также до 19, в Долинске – до 20. 21 градуса со знаком плюс. В Охотском до плюс 23, в Корсакове до 22, в Аниве до 24 выше 0 и везде без осадков. В Малокурильском погода без осадков завтра ожидается, и здесь температура до плюс 22 градусов. В Южно-Курильске дождь ожидается во второй половине дня, и воздух прогреется до плюс 21. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода ожидается без осадков, и температура составит от 17 до 19 градусов тепла. Завтра днем, 8 августа, в областном центре погода без осадков. Днем воздух прогреется до плюс 19, плюс 21 градуса. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
3: Министерство обороны приглашает мужчин старше 18 лет в ряды вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 миллиона 550 тысяч рублей. Ежемесячная выплата от 230 до 420 тысяч рублей. Возможно списание кредитов до 10 миллионов рублей. Подробная информация на сайте контрактная служба.рф.
4: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
5: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
6: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
7: Что скрывается за ягодами? Выгода. Что скрывается за выгодой? Закрытый клуб привилегий в обновленном мобильном приложении «Карты столичные». Собирай электронные ягоды, получай выгоду до 90%. Скидки поспели.
8: Кто пьет кефир и молоко, тому доставим их легко. Весь ассортимент молочной и кисломолочной продукции от Поронайского молокозавода. Спрашивайте в магазинах вашего города.
9: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ.
10: Реклама спонсора.
11: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
12: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
11: Тогда нам надо в «Школьник».
13: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19.

0: Это Клинт Иствуд и «Невероятная горилла» в эфире Первого областного, 16 часов 50 минут в Южно-Сахалинске. Надеюсь, вы слышали, дорогие, а если не слышали, то рассказываю. ЕГЭ хотят отменить, да-да, я сам не поверил своим глазам, и не ослышались и вы. Такой законопроект внесут в Госдуму, об этом заявила депутат Нина Останина. По словам парламентариев, нынешняя система ставит выпускников в неравные условия, даже с высокими баллами им приходится конкурировать с победителями и призерами Олимпиад, у которых есть льготы при поступлении. Ну, а мы с вами в последнее время наслышаны, что вот те самые победители Олимпиад, вообще-то нечестно их победили, и говорят, там вообще целый теневой рынок, но, как говорится, не пойман не вор, и посмотрим, что из этой инициативы выйдет, пройдет ли эта самая инициатива, первое, второе и последующие чтения, и выльется ли это в отмену ЕГЭ, как говорится, поживем увидим. Самое главное лично для себя быть умным, много читать и самообразовываться, но и не забывать отдыхать. Это мы делаем вместе с Первым областным и нашим пятничным плейлистом «Бурак Итер», группа «Ню» и «Ланд Дель Рей» до конца этого музыкального часа. Всем великолепной пятницы, движемся вперед.
1: От радио нашего города к Первому областному. Радио АСТВ.

0: Радио АСТВ.
1: Ночь, дождь, тело на тело. Это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

0: Да, ну а вообще-то неплохо было бы увидеть солнышко на нашем небе, но довольствуемся пока тем, что есть. Самое главное, что вода с неба не капает, и это уже хорошо. Это «Братья Гримм» и «Работа солнце мое» в завершении этого музыкального часа в эфире Первого областного. Движемся с вами дальше. На Сахалине и Курильских островах 5 часов вечера.
1: Новости на радио АСТВ.
0: И прямо сейчас перейдем к событиям на Сахалине и Курильских островах. О них нам расскажет Полина Кобелева. Добрый вечер.
2: Добрый вечер. Спонсор выпуска новостей – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступны комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092-300-092. Имеются противопоказания, требуются консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Авиакомпания «Аврора» переехала в новый офис. Этап чемпионата России по пляжному волейболу стартовал на Сахалине. Малолетние вандалы разгромили сквер в Поронайске. Авиакомпания «Аврора» открыла новый офис в Южно-Сахалинске на пересечении проспекта Мира и улицы Пуркаева. Там будут работать ключевые подразделения перевозчика, а также команды нового направления беспилотной авиации «Аврора-Бас». Сегодня маршрутная сеть компании охватывает десятки городов Дальнего Востока, Сибири и зарубежья. В новом здании рассчитывают повысить эффективность управления рейсами, развивать новые направления и улучшать сервис для пассажиров. На пляже «Вояж» в Охотском стартовал этап открытого чемпионата России по пляжному волейболу. За рейтинговые очки борются 13 мужских и 10 женских команд, среди которых призеры чемпионатов страны и игроки национальной сборной. Сахалин представляют 3 команды – 2 женские и 1 мужская. Сейчас проходят квалификационные встречи, а уже в воскресенье 9 августа состоится матчи за бронзу и финал турнира. Посмотреть игры может любой желающий. В Поронайске видеокамеры зафиксировали детей, которые повредили элементы благоустройства в городском сквере. Сначала подростки сломали декоративную фигуру рыбы, затем начали бросать ее, лазить по скамейкам и пытались повредить одну из конструкций зоны отдыха. В администрации напоминают, что территория находится под круглосуточным видеонаблюдением, а родители просят серьезно поговорить с детьми о бережном отношении к общественному имуществу. В эти выходные в Южно-Сахалинске частично ограничат движение на проспекте Мира. Причина – ремонт дорожного покрытия. Работы пройдут 8 и 9 августа на участке от улицы Тихоокеанской до улицы Буюклы в районе торгового центра «Дом торговли». В первой половине дня перекроют правую сторону проезжей части, во второй – левую. На это время проезд организуют по полосе встречного направления. Водители просят заранее учитывать изменения и выбирать альтернативные маршруты. Международное исследование показало, что большинство детей и подростков верят в лучшее будущее и хотят сделать мир добрее. Чаще всего они говорят о заботе друг о друге, природе и желании помогать окружающим. Авторы исследования отмечают, несмотря на тревожный информационный фон, молодое поколение сохраняет оптимизм и готовность менять жизнь к лучшему. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 24 градуса. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: Терроризм – угроза современному обществу и каждому из нас. Будьте бдительны. Только своим неравнодушием и совместными усилиями мы можем противодействовать этой опасности. Запомните, единый номер вызова экстренных оперативных служб – 112. Звоните в любой потенциально опасной ситуации, если вы видите подозрительных людей или предметы, если стали свидетелем чрезвычайной ситуации или вам что-то известно о готовящемся преступлении. Позвонить на номер 112 с мобильного телефона можно даже если у вас нет средств на счете, вы находитесь вне зоны действия сети или заблокирована сим-карта. Ваш звонок может спасти чьи-то жизни. Не оставайтесь равнодушными. Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Илья Обломов.
1: Время Сахалинское, 17.07. Это Первое областное. Доброго вечера, дорогие, здравствуйте. Ну что, очередной наш час. И этот час будет очень богатым и на новости, и на какие-то события. И вообще, в принципе, он такой будет очень-очень насыщенный. Давайте немного о планах поговорим. В конце часа на 50-й минуте расскажу о дорожной обстановке в Южно-Сахалинске, о перекрытиях, которые есть, о ремонтных работах, которые планируются. Ну, чтобы вы были обязательно в курсе, потому что на выходных понятно, что все по городу мотаются, и нужно понимать, где что и как на дорогах города. В середине часа другие новости, на 20 и 40 минуте часа погода, прогноз на завтрашний день, ну и буквально через 2,5 минуты Интершум поговорим и расскажу о каких-то новостях, которые очень сильно форсятся в интернете и их обсуждают, и новости действительно достойные, поэтому обязательно дождитесь. Ну, а до этого времени, до начала программы Интершум, Элли Голдин и ее работа Hate Me в эфире радио АСТВ. Всем желаю великолепной пятницы и удачного завершения этого трудового.
0: Радио АСТВ.

0: Интершум. Интершум на радио АСТВ.
1: Итак, дорогие, ну что, поговорим о тех новостях, которые шумят в интернете, которые обсуждают и ставят лайки. Начнем с хорошей и доброй новости, которая собирает тысячи лайков и тысячи положительных комментариев. Наидобрейший тренд с российских дорог. Байкеры начали сопровождать машины скорой помощи и распихивать пробку перед ними. Один из активных участников всей этой прелести рассказывает, что они впечатлились работой мотополиции Европы, которая помогает местным скорым, и решили делать так же. Если видят скорую, которая застряла в пробке, выезжают в вперед, газуют, стучат в стекла спящим, стоящим, залипающим в телефонах, призывают активно перестраиваться и уступать дорогу неотложке. Некоторые этот самый процесс снимают на видео и выкладывают в социальные сети, чтобы и вдохновить остальных. Ну а я лишь замечу, что, дорогие друзья, как только услышали где-то звуки сирены, пожалуйста, сразу на 360 вертим головой, смотрим в зеркало заднего вида, по бокам, вперед и смотрим, откуда едет скорая. Уступайте, пожалуйста, не только скорой помощи, но и другим специальным службам. Будьте внимательны и уступайте дорогу. Еще одна новость с хорошим финалом, где храбрый пес спас хозяина от медведя. Это произошла история у нас на Сахалине. Собака вступила в неравную схватку со зверем и сама едва не погибла, но, к счастью, все хорошо. Это драматический и драматичный случай произошел в Углегорском районе. Мужчина отправился в лес, внезапно оказался лицом к лицу с крупным агрессивным медведем. И, к сожалению, у сахалинца не было с собой оружия и шансов на спасение почти не осталось. Но вот в этот самый критический момент на защиту хозяина бросилась его собака. Пес отважно кинулся на хищника и сумел задержать его на несколько секунд. Этого хватило, чтобы мужчина успел отбежать и позвать на помощь. Медведь, столкнувшись с неожиданным отпором, в итоге убежал в лес. Цена этого подвига оказалась высокой. Косолапый серьезно травмировал собаку. Ее с множеством

0: глубокими ранами от когтей и зубов и сильной кровопотери срочно доставили в клинику, где ветеринары несколько часов боролись за жизнь собаки. В итоге закончилось все хорошо. Смелый питомец уже идет на поправку. Ну и давайте чуть подробнее о нашумевшей и шумящей еще будет шуметь эта новость. Отказ от ЕГЭ. От него предлагают в России отказаться. Я об этом уже сказал вскользь. С этой инициативой выступила не только Нина Останина, но и партия ЛДПР после скандала со стубальниками, которые не смогли поступить на бюджет. Мне кажется, вот сейчас на вот этой благодатной почве будут форситься и пиариться активно, мне кажется, все от мал до велика. Я имею в виду партии. По статистике, спрос на репетиторство в этом году вырос на 54%, а цены на услуги репетиторов подскочили на 25%, а то и 30%. Итого подсчитано, что подготовка к поступлению в топовые вузы может обойтись родителям в 1 000 000 рублей и больше. Господи, откуда такие цены? За 25 лет экзамен превратился в отдельную индустрию, где высокий результат все чаще зависит не столько от знаний ученика, сколько от суммы, которую семья готова пожертвовать на услуги репетиторов. Об этом заявил автор инициативы Леонид Слуцкий. Выпускники в этом году даже с 270-300 баллами за ЕГЭ по трем предметам оказались за чертой бюджетных мест в ведущих российских вузах. Причиной стали олимпиадники, поступающие без вступительных испытаний. А вот вокруг самих олимпиад сформировался целый теневой рынок уже готовых ответов, конечно же, за немаленькие суммы. Как говорится, знание – сила, а деньги – это еще большая сила. Самое главное, чтобы они вас не испортили. Вот такие новости. Именно их сейчас обсуждают в интернете. Это была программа «Интершум».
1: «Интершум». «Интершум» на радио АСТВ.

0: Здесь Федер и работа «Гудбай» в эфире Первого областного. Я с вами не прощаюсь и намерен, и надеюсь, что вы еще там с коллегами со своими не попрощались, потому что еще как минимум 40 минут нам с вами работать в эту пятницу трудовую. Я уверен, что максимально все уже дела сделали, уже никаких важных задач не осталось, поэтому можно выдыхать, дорогие, и начинать планировать наш с вами субботу и воскресенье. Я уверен, что и суббота, и воскресенье выдадутся в плане погоды очень даже и ничего. И, кстати говоря, для того, чтобы быть подкованным и планировать уже с оглядкой, да, с поправкой на ветер, как говорится, давайте сейчас поговорим о погоде. Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус». Вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 8 августа, на территории Сахалинской области, а также на Курильских островах, у нас следующая погода. В Ахе и Тымовском временами ожидается дождь. В Ахе до плюс 16, в Тымовском до 15 градусов тепла. Далее во всех городах погода без осадков. В Смирном столбики термометра поднимутся до плюс 20, в Углегорске до 19 градусов тепла, в Тамаре также до плюс 19, в Чехове без осадков до плюс 21. В Невельске и Хомске воздух прогреется до плюс 20, в Северокурильске до 19 градусов тепла, здесь очень хорошо потеплело, а в Курильске погода без осадков и температура в течение дня до плюс 29. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода ожидается без осадков, столбики термометра в темное время суток покажут от 17 до 19 градусов тепла, завтра днем 8 августа в Южно-Сахалинске погода без осадков, температура в течение дня от 19 до 21 выше нулевой отметки. Ветер ожидается северо-западный от 3 до 8 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Внимание владельцев Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
3: Взрыв цен. Карьер «Лиственничный» снова объявляет акцию. 25% скидка на весь ассортимент. От скального грунта до фракционного щебня. Контроль качества. Удобное расположение. Доставка. Звоните 517070. Условия и сроки акции на сайте sahalineru.ru.
4: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Здесь Таня Терешина и ее работа «Обломки чувств». Самое главное, чтобы ваша пятница не превратилась в обломки в субботу с утра. Помним это и держим эту мысль в голове и продолжаем пятницу. Самое главное — улыбаться. Посмотрим, заставят ли нас улыбнуться другие новости. Именно они прямо сейчас в эфире Первого областного.
1: Другие новости.
2: Всем привет, у микрофона Анна Гладри, это «Другие новости». Желание уволиться периодически возникает, конечно, у многих. Но вот какие причины могут заставить работника передумать? Об этом поговорим в выпуске «Других новостей». Наш спонсор – компания «Стройгазсервис ДВ». Подготовьтесь к зиме и летом. Все услуги по газификации вашего дома, консультации, разработка проектно-сметной документации, строительство в короткие сроки, без привлечения ваших денежных средств. Скидки при наличии готового проекта. Надежно и профессионально. «Стройгазсервис ДВ» с заботой о вас и вашем доме. Звоните 321-333. Итак, аналитики сервиса Superjob выяснили, как удержать российского работника от увольнения. Секрет, конечно, на миллион, ну или чуть меньше. 63% сотрудников готовы порвать заявление об уходе, если начальник просто повысит им зарплату. Вот так банально. Но еще 15% сменили бы гнев на милость, если бы руководство начало к ним лучше относиться. 13% мечтают, чтобы их просто отпустили пораньше домой и снизили нагрузку. А еще 2% останется, если офис переедет поближе к дому.
1: Другие новости.
2: Кстати, каждый третий честно признался, что их последнее увольнение босс мог легко предотвратить. Но самое интересное – это тактика ухода. 3/4 россиян предупреждают о своем побеге заранее. Причем самыми честными и дипломатичными оказались женщины и молодежь до 35 лет. Они сдают карты руководству первыми. А еще готовность предупредить босса зависит и от кошелька. Те, кто получает от 150 тысяч рублей, играют в открытую.

Здесь ночные снайперы и работа катастрофически. Привет из 2004-го. Мы же с вами находимся в 2026-м. Сегодня пятница и 7 августа. И прямо сейчас посмотрим на дороги города, в каком же состоянии они, где есть пробки. В целом, достаточно типичная ситуация для этого времени, для пятницы. А больших заторов нигде нет. И сервис Яндекс.Пробки нам говорит о том, что в целом проезд по улицам областного центра достаточно свободный. Но, тем не менее, мы не забываем о перекрытиях. У нас с вами перекрыта улица Чехова от улицы Антона Буеклы до улицы Поповича. Здесь производится ремонт. И также часть дороги перекрыта по улице Дзержинского от той же самой улицы Антона Буеклы до улицы Рождественской. Будьте, пожалуйста, внимательны. Ну и напоминаем, что в планировочном районе Новоалександровск перекрыта для движения

0: улице 2 Комсомольская. Ограничения связаны с ремонтом на сетях в районе домов номер 10 и 14. И открыть дорогу для проезда планируется в конце рабочего дня 11 августа. Поэтому мы просим вас с пониманием отнестись ко временным неудобствам и заранее спланировать маршрут объезда. Ну и в эти выходные на участке проспекта Мира частично ограничат движение транспорта. Это связано с продолжением работ по обновлению улично-дорожной сети. Ремонт затронет участок от улицы Тихоокеанской до улицы Буюклы. Ах уж эта улица Антона Буюклы. Работы будут проводиться этапно, поэтому внимание. В первой половине дня 8 и 9 августа будет перекрыта правая сторона проезжей части. Во второй половине дня 8 и 9 августа будет перекрыта левая сторона проезжей части. На время проведения работ объезд ремонтируемого участка будет организован по полосе встречного движения. Будет организовано так называемое реверсивное движение, поэтому учитывайте, пожалуйста, эту информацию, заранее планируйте свой маршрут, благо, что пути для объезда у нас с вами есть. Ну и прошу вас, дорогие, выходные начинаются на Сахалине и Курилах, а это значит что? Это значит, что все устремятся на природу. Будьте, пожалуйста, предельно внимательны, соблюдайте правила дорожного движения, не нарушайте скоростной режим и внимательно отслеживайте пешеходов как на пешеходных переходах, так и вне их. Поэтому будьте, пожалуйста, внимательны, взаимовежливы и удачи на дорогах.
1: Реклама спонсора.
2: Алло, мам, зайду к тебе, оставлю пиджак, а то машина обрызгла на улице. Потом заберу, постираю.
3: Но сколько тебе раз говорить, что нельзя убирать вещи в шкаф, даже если ты надела всего раз. А надо сразу сдавать в химчистку «Ариэль». Тогда она будет чистая и прослужит долго.
2: Ну, мам!
3: Не мамкой, а запоминай. Дом быта, второй этаж. ТЦ «Рояль», цокольный этаж. Телефон 72-63-07.
1: Радио АСТ.

0: Здесь Ирина Дубцова, ее работа «Люби меня долго» в эфире Первого областного. Мне вас любить еще сколько? 18, 19, 20? Еще 2 часа, а то и 3. Ну, а мы с вами эту пятницу продолжаем. И прямо сейчас перемещаемся в час следующий и с удовольствием его продолжим. На Сахалине, Курильских островах, 18:00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: И традиционно этот час начнем с выпуска информации. И о самых главных и важных событиях к этому часу нам расскажет Полина Кобелева. Добрый вечер.
2: Добрый вечер. Спонсор выпуска новостей — клиника «Золотая линия». Совместно с партнерами семейной клиникой номер 1 и РЖД «Медицина» организует приезд Марьяны Обрецовой, ведущего хирурга-колопроктолога из Москвы. Лечение деликатной проблемы лазером, также все виды оперативного лечения. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Лучших спортсменов Южно-Сахалинска наградили ко дню физкультурника. На Сахалине впервые прошел чемпионат среди судебных приставов. Неизвестный проник в квартиру вслед за школьницей. В областном центре в преддверии Дня физкультурника чествовали тренеров, ветеранов спорта, преподавателей и молодых спортсменов. Награды получили специалисты, которые развивают массовый и профессиональный спорт в областном центре. Праздничные мероприятия продолжатся. В городском парке и на других площадках пройдут показательные выступления, мастер-классы и соревнования по различным видам спорта. На Сахалине впервые прошел чемпионат среди судебных приставов. В дисциплине «Служебный биатлон» выступили 8 команд. Это 24 сотрудника. Состязание традиционно разделено на 3 этапа – региональный, межрегиональный и всероссийский. Помимо биатлона соревнуются сотрудники органов еще в 3 дисциплинах – двоеборье, единоборство и стрельба из боевого ручного стрелкового оружия. Те, кто окажутся сильнее других, поедут в Московскую область на базу ведомственного санатория «Озеро Белое». В Южно-Сахалинске полиция выясняет обстоятельства происшествия, которое едва не закончилось трагедией. На улице Амурской неизвестный мужчина зашел в подъезд вслед за 10-летней девочкой, дождался, пока она откроет дверь квартиры, и проследовал за ней. По словам матери ребенка, незнакомец схватил девочку обеими руками за лицо, потребовал молчать. Школьница начала громко кричать, после чего мужчина испугался и убежал. Семья обратилась в полицию. В областном управлении МВД подтвердили, что заявление принято. Сейчас проводится проверка. Почти 900 бутылок пива изъяли из незаконной продажи в Южно-Сахалинске. Во время внеплановой проверки одного из магазинов специалисты областного министерства сельского хозяйства выявили серьезные нарушения. Часть товара продавали без обязательной регистрации в системе ЕГАИС, маркировки и документов, подтверждающих его происхождение. В отношении предпринимателя возбудили административные дела. Всего из оборота изъяли 849 бутылок. Ведомстве напоминают, за продажу спиртного с нарушением правил предусмотрены крупные штрафы и конфискация продукции. В Южной Корее готовят операцию по спасению 30 белух, которые несколько лет находились в закрытом тематическом парке. Животных постепенно перевезут в более подходящие условия, где за ними продолжат наблюдать специалисты. За судьбой белух следили зоозащитники со всего мира. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 24 градуса. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

0: Илья Обломов.
1: Время Сахалинское, 18.06. Доброго вечера, дорогие. Здравствуйте. Ну что, вечер пятницы, рабочий день уже официально завершен у большинства из нас с вами. Я продолжаю трудиться и до 21.00 буду здесь, в эфире Первого областного. За это время мы послушаем огромное количество хитов, которые появятся здесь. Ну и о каких-то интересных, может быть, даже полезных новостях я вам расскажу. Одну из таких новостей я уже нашел. Самое главное, дождитесь, и все обязательно будет. В этом часе на 20 и 40 минуте обязательно о погоде. Это, как говорится, наша обязательная программа. В середине часа другие новости. И Анна Гладарь нам определенно расскажет что-то интересное. Из музыкальных планов на ближайшее будущее: диджей Пилигрим, Жу, Джанага и Мона прямо сейчас. Всем доброго вечера. И самое главное, чтобы те планы, которые вы запланировали на сегодняшний вечер, они исполнились. Поэтому с верой в это движемся вперед.
0: Радио АСТБ. Первое областное.

0: регистрации СМИ ЛТУ-27-00709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Здесь работа группы Айова. Мы в эфире Первого областного. 18:19 время Сахалинское. И если, дорогие, после рабочего трудового дня, после рабочей недели, вы чувствуете, ну вот, какую-то физическую боль, то я предлагаю совместить приятное с полезным и сделать следующее. Ученые и врачи в том числе доказали, что острая пища снимает вот ту самую физическую боль. Ученые дали участникам исследования кусочек желатина с добавлением перца чили, а сами тем временем прижигали им руки лазером. И участники этого эксперимента отметили, что ощущение жжения притуплялось благодаря острому вкусу во рту. Дело в том, что острота и капсаицин стимулируют мозг, вызывая выброс эндорфинов, естественных обезболивающих организма, а поэтому я предлагаю прогуляться до ближайшего ресторана корейской кухни, либо же заказать доставочку домой, поесть острой пищи нашей сахалинской. Ну и тем самым, во-первых, мы сделаем приятное себе, а во-вторых, еще и полезное. Утолим ту самую физическую боль. Но я вам желаю этой физической боли сегодня не испытывать, равно как и завтра, и послезавтра, и вообще, в принципе, всегда. Ну и давайте немножечко о планах погоды. На завтрашний день узнаем, какой она будет на Сахалине и Курилах. Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 8 августа, на Сахалине и Курилах нас с вами ожидает следующая погода. В Ахе и Тымовском временами ожидается дождь. В Ахе до плюс 16, в Тымовском до плюс 15 градусов. В Смирных, Невельске и Хомске погода без осадков, здесь до 20 выше 0, в Углегорске до плюс 19, в Тамарии, а также в Северокурильске до 19 градусов тепла. В Чехове без осадков до плюс 21 воздух прогреется, в Курильске до плюс 29 и также осадков не ожидается. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода без осадков и температура в темное время суток от 17 до 19 градусов тепла. Завтра днем, 8 августа, в Южно-Сахалинске погода без осадков, и температура в течение дня поднимется до 19-21 градуса тепла. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Внимание владельцев Mercedes-Benz! Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла Liquimoly и Matiuль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139. Обувь подростками для детей фирмы «Капика» и «Котофей». Рады родители и «Карапуз». Обувь нашли в магазине «Kids Shoes». Торговый центр «Еланский». Телефон 8-914-089-49-99.
3: Обвал цен в магазине «Абсолют Мебель». Скидки от 20% на диваны, обеденные зоны, кровати и многое другое. Гаражная, 15, и седьмой, 4 этаж.
4: Телефон 51-55-66.
5: В мире существует множество несовместимых вещей. Их объединение может привести к самым печальным последствиям. Алкоголь и управление автомобилем – по-настоящему опасная смесь. Не подвергайте риску себя и людей, которые могут оказаться на вашем пути. Не управляйте транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Не позволяйте одному необдуманному поступку перечеркнуть несколько жизней.
6: Грузовые шины, база техника, диски на спецтехнику. База техника, проспект Мира 7В, телефон 505-525, 505-525.
7: День рождения «Соколов». До 31 августа приходите в наши магазины по всей Сахалинской области и в Южно-Сахалинск на Ленина, 180. Участвуйте в праздничном розыгрыше призов прямо в магазине и забирайте подарки. Количество ограничено. «Соколов». И ты сияешь.
8: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Как ты там? Слышишь, моя мелодия все еще в соло. Люблю московское лето, но почему-то чувствую холод. Есть тут кто-то живой, я как в пропасть громко кричу в свою душу. Бог дает нам любовь, но мы ее превращаем в оружие.

0: Всем привет, у микрофона Анна Гладырь, и это «Другие новости». И прямо сейчас раскроем вам секрет самого древнего и успешного шантажа в истории человечества. Кто и как заставляет нас отдавать самое дорогое буквально за один взгляд, расскажу в выпуске. Спонсор «Других новостей» – клиника эстетической стоматологии «Август». Высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника «Август». Эстетика вашей улыбки. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Ученые наконец-то выяснили, почему мы таем, когда на нас смотрят домашние питомцы. Оказывается, у этого явления даже есть название – глазки Диснея. Это результат, кстати, вековой эволюции. Кинологи подтверждают, ради нас с вами собаки даже отрастили себе специальные мышцы, которые приподнимают внутренние уголки бровей. У волков таких мышц, кстати, почти нет, а вот наши хвостики прокачали мимику на максимум. И все ради того, чтобы мы отдавали им лучший кусочек со стола.
1: Другие новости.
0: Ученые предполагают, что животные, чья мимика сильнее воздействовала на человека, чаще получали еду, защиту и возможность размножаться. И в результате способность строить глазки постепенно стала характерной чертой многих пород собак. Правда, сибирские хаски, например, эту эволюцию немного прогуляли. У них эти мышцы развиты слабее, так что они берут харизмой и командным голосом. В общем, схема работает безотказно. Один грустный взгляд, и собака уже ест ваш бутерброд на вашем же диване. Поэтому хитрые хвостики мгновенно запоминают эту успешную стратегию и вовсю нами манипулируют. Ну и кто здесь после этого хозяин? На этом все. Спонсор выпуска – клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.

0: Организуют по полосе встречного направления. Водители просят заранее учитывать изменения и выбирать альтернативные маршруты. С 1 февраля следующего года в России вступит в силу новый государственный стандарт по охране труда. Документ рекомендует работодателям делать ставку не на принуждение, а на поддержку сотрудников. В частности, поощрять инициативу, вовлекать коллектив в принятие решений, четко распределять обязанности и регулярно обсуждать рабочие вопросы. Также в стандарте отдельно прописана недопустимость буллинга, социальной изоляции и злоупотребления полномочиями со стороны руководителей. В Казахстане продолжается масштабная программа по восстановлению популяции тигров. Для этого уже высажены десятки тысяч деревьев и создаются новые места обитания для животных. В ближайшее время в страну планируют переселить первых амурских тигров, чтобы спустя более 70 лет они вновь появились в дикой природе. Напоследок напомню, о самых важных событиях на Сахалине и Курилах также рассказывает круглосуточный информационный телеканал АСТВ. Оперативные новости теперь доступны на 22-м канале во всех сетях кабельных операторов области. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 24 градуса. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: Вам позвонили из банка и сказали, что ваш счет взломали и все деньги нужно срочно перевести на другой безопасный счет. Не верьте, это мошенники. Если звонят с незнакомого номера и говорят, что поступила заявка на смену номера телефона личного кабинета, это еще одна мошенническая схема. Обменять накопленный кэшбэк на рубли – третья уловка злоумышленников. Мошенники пытаются обманным способом узнать ваши личные данные и заполучить СМС-код от банка. Они могут действовать через электронную почту, совершать звонки по различным мессенджерам. Помните, настоящий сотрудник банка никогда не будет действовать таким образом. Не переходите по ссылкам, не перезванивайте на незнакомые номера.
2: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: Илья Обломов.
1: Вечера доброго, дорогие. 19.06, время Сахалинское. Пятница в самом своем разгаре. И именно так можно сказать, потому что все основные движения

0: выступления происходят именно вечером в пятницу. Но планов, я думаю, что у вас громадье, и с друзьями встретиться, и с родными посидеть, и как-то отметить окончание трудовой недели, первой трудовой недели этого августа, который закрывает лето. Но я думаю, что мы еще насладимся великолепными теплыми летними деньками. В конце концов, такой бархатный сезон, да, сентябрь. Будем надеяться, что тоже нас погодой порадует. Это все за прошедший июнь и июль. В сентябре должно быть очень тепло. Держим пальчики, скрещиваем их. И в любом случае ждем завтрашнего дня. Суббота, воскресенье у нас впереди. И надеемся на великолепную погоду. Какой будет погода завтра, я обязательно расскажу в этом часе на 20 и 40-й минуте. Не пропустите и подготовьтесь. Ну и, конечно же, великолепный пятничный плейлист для вас приготовили. Ближайшие музыкальные планы — это Джонни, Юлиана Караулова, Леди Гага и Амчи прямо сейчас. Меня зовут Илья Обломов. Еще пару часов с вами точно буду. Так что продолжаем этот вечер пятницы вместе.
1: Радио АСТВ.

0: Очень летняя вещица от Джонни и Федука под названием «Лето» в эфире Первого областного. Время сахалинское 19.17. И знаете, вот по России лето действительно какое-то аномальное местами. В Москве сегодня, во-первых, будут раздавать питьевую воду пассажирам столичного транспорта из-за жары. И синоптики в Москве обещают какие-то невероятные плюс 35 градусов. Согласитесь, в городе эта температура переносится очень и очень тяжело. Ну, а я надеюсь, что завтра в Южно-Сахалинске, на юге Сахалина и в целом на островах погода будет великолепной, и мы с вами не будем изнывать от этой духоты. Да, надо потерпеть, и надеюсь, эта самая духота уйдет. Будем надеяться. Ну, а что касается точного прогноза на завтрашний день, о нем расскажу прямо сейчас, и поэтому не пропустите. По данным сайта rp5.ru, завтра, 8 августа, на Сахалине и Курильских островах нас с вами следующая погода ожидает. В Ахе и Тымовском временами ожидается дождь. В Ахе до 16, в Тымовском до 15 градусов тепла. В Смирных, Невельске и Хомске до 20 градусов тепла. В Углегорске без существенных осадков до 19. В Тамари и в Северокурильске без осадков. И также воздух прогреется до плюс 19 градусов. В Чехове без осадков до плюс 21. В Курильске воздух прогреется до 29 градусов. Тепла и осадков не ожидается. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода без осадков и воздух прогреется до 17-19 выше нуля. Завтра днем, 8 августа, в Южно-Сахалинске погода также без осадков ожидается и температура в течение дня от 19 до 21 градуса тепла. Ветер ожидается северо-западный от 3 до 8 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
2: Реклама.
3: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликви Моли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
4: В «Матрешке» акция выходного дня. С 7 по 9 августа арбуз 99,95 за 1 килограмм. Говядина тушеная, семейный бюджет 269,95 за 338 грамм.
5: С «Матрешкой» выгодно всегда.
6: Обувь подростками для детей фирмы «Капика» и «Котофей». Рады родители и «Карапуз». Обувь нашли в магазине «Kids Shoes». Торговый центр «Еланский». Телефон 8-914-089-49-99.
7: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
8: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
9: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
10: Почему молоко в корове не киснет? Потому что оно настоящее.
11: Натуральная продукция от Паранайского молокозавода. Спрашивайте в магазинах вашего города.
12: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: Как правило, выделяются два хронотипа – жаворонки и совы в нашей жизни. Но обнаружился еще один, внимание, голуби, и таких среди россиян около 50-60%. Проще говоря, голубь – это человек, чьи внутренние часы идут точно по социальному времени. Вы сова, вы жаворонок или вы все-таки голубь? Как говорится, курлык-курлык.
0: По будням с 7 до 11 утра.
2: Областное шоу.
3: Спонсор шоу – сеть социальных магазинов «Верный».
4: Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество.
2: Ваш выбор «Верный».
4: И экономный.

0: жить. Мари Крамберри в эфире Первого областного. 19:38, время Сахалинское. Нравится жить среди животных и жительницы Москвы, пенсионерки. И она больше 10 лет держала в квартире. Нет, не пару собачек, пару кошечек. Она в квартире более 10 лет держала около 30 животных. Среди них были крокодиловый кайман, императорский удав, лиса, 10 собак, ворон, неясыть, филин, 2 совы, 4 попугая и 5 канареек. Соседи, конечно, жаловались на все это безумие, на антисанитарию, на неприятный запах, на насекомых, потому что устроила их соседка какой-то зоопарк и не делилась со своими соседями этим всем великолепием. В общем, соседи подали на эту пенсионерку в суд. Конечно же, суд обязал ее освободить квартиру от всех животных, кроме 2 собак, навести там порядок. А вот за каждый день неисполнения решения суда с нее будут взимать неустойку 1000 рублей. Ну, дорогие, как бы вы не любили животных, вы, конечно, можете устроить подобный зоопарк, но, пожалуйста, где-то на дачном участке, но никак не в квартире многоквартирного дома. Любить животных, а лучше сходите в зоопарк, прогуляйтесь в нашем Сахалинском зоопарке. Невероятно круто и очень-очень уютно. Продолжаем с вами этот вечер в эфире Первого областного. Очень скоро появится L1, дискотека «Авария», а еще программа «Звуки музыки». И сегодня мы послушаем «Ксилофон». Ну а прямо сейчас расскажу о погоде на завтра. По данным сайта rp5.ru, завтра, 8 августа, на Сахалине и Курилах нас с вами ожидает вот какая погода. В Александровске-Сахалинском дождь и до плюс 15, в Ногликах временами дождь, и здесь температура поднимется до 20 градусов тепла. В Поронайске и Макарове без осадков до плюс 19, в Красногорске до 20 выше нулевой отметки. В Долинске до 21, в Охотском до 23 градусов тепла, в Корсакове и Малокурильском без осадков и до плюс 22. В Аниве также осадков не ожидается, и воздух прогреется до 24 градусов тепла. В Южно-Курильске ожидается дождь во второй половине дня и дневная температура до плюс 21 градуса. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода без осадков. Столбики термометров темное время суток покажут от 17 до 19 градусов тепла. Завтра днем, 8 августа, в областном центре погода без осадков. Воздух прогреется до 19-21 градуса. Ветер ожидается северо-западный от 3 до 8 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
2: Реклама.
3: Мир кровли фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
4: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Ассортимент большой, цены низкие. По этим позициям большой спец гипермаркет «Маяк» в районе ТЭЦ. «Маяк» – гипермаркет низких цен. Ждем вас каждый день с 9 утра до 9 вечера. Мира 5, район ТЭЦ.
6: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Легенда на радио АСТВ.
1: Реклама спонсора.
7: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
8: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
7: Тогда нам надо в «Школьник».
9: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Просто проснулись однажды утром, и все изменилось. Мой космос так близко на расстоянии объятий. Я даже не представляю, что потом тебе снилось. Но отчетливо помню, как снилось.

0: радио АСТВ. Первое областное.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: Звуки музыки на радио АСТВ.
2: Привет! Давай познакомимся с ксилофоном. Этим веселым, стучащим инструментом, который звучит так, будто волшебные молоточки танцуют на деревянных брусочках. Кстати, ксилофон бывает не только деревянным, но и металлическим, и пластиковым, и даже каменным. У ксилофона, между прочим, очень древняя родня. Похожие инструменты были в Африке, Юго-Восточной Азии, даже в Центральной Америке. Люди издавна придумывали, как извлекать музыку из всего того, что их окружает. А вот в Европе ксилофон стал популярен только в 19 веке и вскоре, знаете ли, пробрался в симфонические оркестры. Композиторы обожают использовать его в музыке. То он изобразит звон колоколов, то сказочные часики, а то и вообще создаст ощущение волшебства из детских сказок. Помните тот забавный такой тревожный звук в кино, когда кто-то крадется? Часто это как раз и есть ксилофон. Играть на нем, кстати, довольно просто. Видишь ноту, стучишь по нужной планке. Поэтому ксилофон часто первым дают детям в музыкальных школах. Он понятный, яркий и сразу радует звуком. Не ошибусь, если предположу, что ваше первое знакомство с этим музыкальным инструментом произошло в детском саду. В следующий раз, услышав этот хрустальный перестук в музыке, улыбнись. Этот ксилофон напоминает нам, что музыка может быть легкой, игривой и очень-очень веселой.
0: Звуки музыки. Радио АСТВ. Первое областное.

0: Айфоны, рестораны и прочие материальные блага – это все временное, дорогие. А вот что постоянное – это любовь, дружба и взаимоуважение. Вот это должно быть базовым минимумом. Первый областной продолжает свою работу, и мы перемещаемся в час следующий. И прямо сейчас подведем итоги информационной картины дня. На Сахалине и Курильских островах 20.00.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Здравствуйте, в студии Полина Кобелева. В ближайшие минуты коротко подведем итоги прошедшей недели. С начала года в Сахалинской области ввели в эксплуатацию 712 жилых домов. Это 886 квартир общей площадью свыше 88 тысяч квадратных метров. Больше половины нового жилья появилось в Южно-Сахалинске. Высокие темпы строительства также сохраняются в Ваневском и Корсаковском округах. При этом почти 90% введенных объектов приходится на индивидуальные дома. В сельской местности объемы строительства выросли сразу на 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Специалисты продолжают очищать акваторию возле села Правда после сообщений о загрязнении бухты. Во время повторного обследования на поверхности воды обнаружили нефтяную пленку. Чтобы не допустить ее дальнейшего распространения, Морспасслужба установила боновые заграждения и продолжает работы по локализации разлива. По предварительной версии, причиной происшествия стала бункеровка судна. Проверку проводят Росприроднадзор и территориальное управление Росрыболовства. На Сахалине и Курилах с начала года ввели в эксплуатацию 46 зданий нежилого назначения. Среди самых значимых объектов – новая школа в Северокурильске на 288 мест, детская поликлиника в Южно-Сахалинске, торгово-развлекательный центр, туристическая база в Озерском, а также современные газовые котельные. Кроме того, построены почти 87 километров межпоселковых газопроводов и новый консервный цех мощностью более 3 миллионов банок продукции в год. По данным Сахалинстата, в регионе продолжают строительство еще ряда крупных социальных и производственных объектов. Красная рыба и икра могут заметно подорожать к новогодним праздникам. Причина – слабая лососевая путина на Дальнем Востоке. По данным СМИ, к началу августа объемы добычи горбуши оказались значительно ниже средних показателей последних лет. Специалисты связывают это с изменением миграции рыбы и потеплением морской воды. Уже сейчас производители пересматривают цены, а если ситуация не улучшится, стоимость красной рыбы и икры к концу года может вырасти на 10-20%. Жителям Хомутова станет проще добираться в центр города. В Южно-Сахалинске начала работать новая железнодорожная платформа «Аэропорт» рядом со строящейся поликлиникой на улице Ивана Куропатка. Для пассажиров оборудовали платформу длиной 75 метров и удобные подходы. До конца года в городе откроют еще одну остановку – агролицей в Новоалександровске. Теперь железнодорожный переезд на улицу Куропатка перекрывается примерно на 40 секунд вместо нескольких минут, благодаря чему время ожидания для транспорта значительно сократилось. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий. Радио АСТВ. Первое областное.

0: Обломов.
1: Время сахалинское, 20 часов 7 минут. Доброго вечера, дорогие. Сахалин, Курилы. Ну что, лето на Сахалине продолжается, и мы с вами ловим каждое мгновение этого теплого времени года и используем его на полную катушку. Но согласен с вами, что душновато. И не немного душновато оно, а просто душно. Выходишь на улицу, и все, сразу течет с тебя вообще 7 соков. Но уверен, что мы с вами стоически это переждем. В любом случае, главное, что дождик с неба не сыпется. Вот сейчас смотрю в окно и вижу, что ветерочек, надеюсь, такой освежающий сейчас дует. Самое время, мне кажется, выйти на улицу, прогуляться и насладиться этим великолепным летним пятничным вечером. С чем, кстати говоря, вас и поздравляю. Продолжаем отдыхать, расслабляться и строить планы на субботу и воскресенье. Уверен, что все, что вы задумаете, обязательно исполнится. Я же вам предлагаю сделать чуть громче и насладиться звуками пятничного плейлиста от первого областного The Underdog Project, Ёлка, Clean Bandit и September уже совсем скоро в ваших динамиках. Ну что, продолжаем этот вечер в великолепной компании.
0: Радио АСТБ. Первое областное.

0: Музыкальный привет из 2009-го. Команда September, их работа Cry For You в эфире Первого областного. 20:20, время сахалинское. Движемся с вами вперед. И я знаю, что многие удаленщики очень часто сидят в интернете и прямо сейчас 100% увидели эту новость, что россияне могут отправиться на райские острова и прожить там до 3 лет. Не потребуется даже вид на жительство. Пишут, что аренда жилья рядом с океаном стоит гораздо меньше, чем съем квартиры в российских городах. И речь идет про Филиппины. Островное государство в Тихом океане, там очень тепло. Всегда можно достать свежие фрукты. Невероятно красиво. И мне кажется, удаленщики сейчас уже начинают подбивать свои сюжеты, свои бюджеты. Но помните, дорогие, что не все так красиво, как расписывают и как это выглядит на картинках. Везде есть свои нюансы. У нас же с вами нюанс состоит только в том, чем занять себя сегодня вечером. Ну и, конечно же, в субботу и воскресенье, которые на Сахалине, я надеюсь, будут теплыми. Какой погода будет завтра на островах? Об этом мы узнаем прямо сейчас из прогноза от наших синоптиков. Давайте сделаем погромче. По данным сайта rp5.ru, завтра, 8 августа, в Ахе временами ожидается дождь, и здесь температура до плюс 16, в Тымовском также временами дождь и температура до 15 градусов тепла. В Смирных, а также Невельске и Хомске без осадков до плюс 20, в Углегорске до 19 градусов тепла и без существенных осадков. В Томари, Северо-Курильске без осадков и те же 19 выше 0, в Чехове до 21 градуса тепла, а в Курильске без осадков, и здесь столбики термометра покажут до плюс 29. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода без осадков и в темное время суток термометры покажут от 17 до 19 выше 0. Завтра днем 8 августа в областном центре без осадков и температура днем от 19 до 21 градуса тепла. Ветер ожидается северо-западный от 3 до 8 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
2: Реклама.
3: Внимание владельцев Mercedes-Benz! Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
4: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
5: Мнения могут быть разными. Истина только одной. В мире, где говорит каждый, ценность имеет тот, кто проверяет. АСТВ – это территория фактов, а не точек зрения. Здесь новости не спорят с реальностью, они ей соответствуют. АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
6: Взрыв цен. Карьер Лист Виничный снова объявляет акцию. 25% скидка на весь ассортимент. От скального грунта до фракционного щебня. Контроль качества. Удобное расположение. Доставка. Звоните 517070. Условия и сроки акции на сайте сахалинеру.ру.
7: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Настоящий танцевальный хит 2000-х Дензел и его Pump It Up в эфире Первого областного. Мы вспоминаем здесь самые главные хиты танцполов, самые главные хиты радио АСТВ. И еще будем их вспоминать до 22.00, поэтому есть повод здесь задержаться. Есть повод сделать погромче и поностальгировать музыкально. Сделаем небольшую паузу, небольшую передышку. Ну а пока я расскажу вам о погоде на завтра. По данным сайта rp5.ru, завтра, 8 августа, в Александровске-Сахалинском ожидается дождь и до плюс 15 градусов, в Ногликах временами дождь и здесь до плюс 20. В Поронайске, а также Макарове без осадков до 19, в Красногорске до 20 и выше 0, в Долинске до плюс 21, в Охотском до плюс 23 и осадков не ожидается. В Корсакове, а также Малокурильском до 22 градусов тепла, в Аниве до плюс 24 и без осадков. В Южно-Курильске завтра дождь ожидается во второй половине дня и воздух прогреется до плюс 21. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода без осадков. Столбики термометров в темное время суток покажут от 17 до 19 градусов тепла. Завтра днем 8 августа в областном центре погода без осадков и температура в течение дня от 19 до 21 градуса тепла. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
2: Реклама.
3: Аккумулятор на легковое авто? База техника! А аккумулятор на грузовое авто? База техника!

0: техника. Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
1: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
2: Одни узнают новости по слухам, другие – по комментариям. А кто-то просто включает АСТВ и экономит время. События не ждут, они уже происходят. АСТВ – это новости, которые не опаздывают. Хочешь быть в курсе? АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
3: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
4: Что скрывается за ягодами? Выгода. Что скрывается за выгодой? Закрытый клуб привилегий в обновленном мобильном приложении «Карты столичные». Собирай электронные ягоды, получай выгоду до 90%. Скидки поспели.
5: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16

0: Это команда The Killers, их работа Somebody Told Me и рубрика «Знали ли вы, что этот трек был записан два раза, его выпускали два раза, и из-за первоначальной непопулярности молодой группы в Великобритании первый релиз 2004 года, именно он сейчас звучит с розовой обложкой, он провалился в пух и в прах, группе пришлось полностью переиздать сингл в 2005 году уже с голубой обложкой, после чего он мгновенно ворвался в мировые чарты, ну и при написании этой песни Брэндон Флауэрс вдохновлялся стадионными гимнами британского рока и в частности группы Оазис. Он амбициозно пытался сочинить припев, который по масштабу и энергетике обошел бы легендарную Don't Look Back in Anger группы Оазис. И мне кажется, превзойти у него не получилось, но приблизиться, конечно же, да. И теперь The Killers по праву здесь, в нашей фонотеке Первого областного. Далее услышим Джеймс Блант, Оксана Почепа и группа No Doubt. Их мы знаем и, конечно, подпеваем.
1: Так звучит эпоха. Радио АСТВ. 25 лет в эфире.

0: Радио АСТБ. Первое областное. Прогноз погоды на радио АСТБ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 8 августа, в Александровске-Сахалинском и Ногликах временами ожидается дождь, в Александровске-Сахалинском до плюс 15, в Ногликах до 20 градусов тепла, в Поронайске и Макарове без осадков до плюс 19, в Красногорске до 20 выше 0 и осадков не ожидается, в Долинске до плюс 21, в Охотском до 23 градусов тепла и без осадков, в Корсакове, а также Малокурильском воздух прогреется до плюс 22, в Аниве до 24 выше 0 и без осадков. В Южно-Курильске завтра ожидается дождь во второй половине дня и температура до плюс 21 градуса. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода без осадков и столбики термометров в темное время суток покажут от 17 до 19 градусов тепла. Завтра днем 8 августа в областном центре погода без осадков и температура в течение дня от плюс 19 до плюс 21. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду.
0: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39 99 90, 39 99 90.
2: Реклама.
0: АСТВ. Ваш источник информации без помех. 22 канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина. Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111. Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Радио АСТВ. Первое областное. Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 8 августа, на Сахалине и Курилах нас ожидает с вами следующая погода. В Охе и Тымовском временами ожидается дождь. В Охе до плюс 16, в Тымовском до 15 градусов тепла. В Смирных, Невельске и Хомске без осадков до плюс 20, в Углегорске без существенных осадков и воздух прогреется до 19 градусов тепла. В Томари без осадков до 19, в Чехове до 21 градуса тепла. В Северо-Курильске осадков не ожидается и до плюс 19. В Курильске воздух прогреется до плюс 29 и без осадков. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода ожидается без осадков. Температура в темное время суток от 17 до 19 градусов тепла. Завтра днем, 8 августа, в областном центре осадков не ожидается и температура в течение дня от плюс 19 до плюс 21 градуса. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду.
0: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
2: Реклама.
0: Инфошум. Мы его выключаем. Только суть событий. АСТВ. 22 канал.
3: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат Авторента для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
0: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Радио АСТВ. Первое областное.

0: радио АСТБ. Первое областное. Прогноз погоды на радио АСТБ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 8 августа, в Александровске-Сахалинском и Ногликах временами ожидается дождь. В Александровске-Сахалинском до плюс 15, в Ногликах до 20 градусов тепла. В Поронайске и Макарове без осадков до плюс 19, в Красногорске до 20 выше 0 и осадков не ожидается. В Долинске до плюс 21, в Охотском до 23 градусов тепла и без осадков. В Корсакове, а также Малокурильском, воздух прогреется до плюс 22, в Аниве до 24 выше 0 и без осадков. В Южно-Курильске завтра ожидается дождь во второй половине дня и температура до плюс 21 градуса. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода без осадков, и столбики термометров в темное время суток покажут от 17 до 19 градусов тепла. Завтра днем 8 августа в областном центре погода без осадков и температура в течение дня от плюс 19 до плюс 21. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду.
0: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
2: Реклама.
0: АСТВ. Ясно, понятно, о важном. АСТВ. 22-й канал. Бизнесу нужен транспорт. Авторенто предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. Авторенто, когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111. Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Радио АСТБ. Первое областное.

Повсюду бензин, но ты носишься искрой. Синьорита, изысканность, новую жизнь, одержимость, рвут коготки. Новая искренность. Тут разговоры о том, что и в горе, и в радости. Невкусные сладости, детка, очнись, Антарктида начинается здесь.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плачь.

0: Радио АСТВ. Первое областное. Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 8 августа, на Сахалине и Курилах нас ожидает с вами следующая погода. В Охе и Тымовском временами ожидается дождь. В Охе до плюс 16, в Тымовском до 15 градусов тепла. В Смирных, Невельске и Хомске без осадков до плюс 20, в Углегорске без существенных осадков и воздух прогреется до 19 градусов тепла. В Томари без осадков до 19, в Чехове до 21 градуса тепла. В Северо-Курильске осадков не ожидается и до плюс 19. В Курильске воздух прогреется до плюс 29 и без осадков. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода ожидается без осадков. Температура в темное время суток от 17 до 19 градусов тепла. Завтра днем, 8 августа, в областном центре осадков не ожидается и температура в течение дня от плюс 19 до плюс 21 градуса. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду.
0: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39 99 90, 39 99 90.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Запах кожи и валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

0: Радио АСТБ. Первое областное. Прогноз погоды на радио АСТБ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 8 августа, на Сахалине и Курилах нас ожидает с вами следующая погода. В Охе и Тымовском временами ожидается дождь. В Охе до плюс 16, в Тымовском до 15 градусов тепла. В Смирных, Невельске и Хомске без осадков до плюс 20, в Углегорске без существенных осадков и воздух прогреется до 19 градусов тепла. В Томари без осадков до 19, в Чехове до 21 градуса тепла. В Северо-Курильске осадков не ожидается и до плюс 19. В Курильске воздух прогреется до плюс 29 и без осадков. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода ожидается без осадков. Температура в темное время суток от 17 до 19 градусов тепла. Завтра днем, 8 августа, в областном центре осадков не ожидается и температура в течение дня от плюс 19 до плюс 21 градуса. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду.
0: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку, поверку тахографов, замену блоков СКЗ, оформление карт водителей, установку систем мониторинга транспорта и контроля топлива. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39 99 90. 39 99 90. Радио АСТБ. Первое областное.

Когда в радость кому-то бремя, тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя, но после

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

фарсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы дядя.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Меня изогна видно вот такие горы. Если непонятно, а не без клятого.

В этом мире во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Редакция СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Радио АСТВ. Первое областное.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Запах кожи и валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

твоей снежной коже тепла не хватает точно. Давай никому не скажем о том, как все в мире сложно. Я помню тебя другую, без трещин усталых глазах. И больше я не ревную,

Ведь зацепила ты меня, меня зацепила ты. В этом мире красоты не хватает простоты. Эй, эй, меня зацепила ты, меня зацепила ты.

сохраним друг друга. Я все ждала, что поумнеешь, с этим было туго. Ты доводил меня, я пила в дребезги посуду. Ты говорила, сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Реклама.
1: Хочешь служить в элитных войсках? Стань оператором БПЛА. Контракт на 1 год и единовременная выплата 2 миллиона 550 тысяч ежемесячно до 420 тысяч. Списание кредитов до 10 миллионов, ипотека по 2%. После службы льготы при поступлении в ВУЗ, гарантированное трудоустройство. Звони 8-42-42-244-090 или заходи на контрактнаяслужба.рф.
2: Информационный хаос. АСТВ. Ваш порядок на 22-м канале. Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: В конце тоннеля яркий свет слепой звезды.

0: Реклама.
1: Огромный выбор диванов, высокое качество, металлокаркас, независимый пружинный блок, съемный чехол, Абсолют мебель, гаражная 15 и Ситимолл.
2: Телефон 51-55-66.
3: Шумят все. АСТВ работает. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
4: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
5: Взрыв цен. Карьер лист виничный снова объявляет акцию. 25% скидка на весь ассортимент. От скального грунта до фракционного щебня. Контроль качества. Удобное расположение. Доставка. Звоните 517070. Условия и сроки акции на сайте сахалинеру.ру.
6: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Странно, когда ты сходишь с ума, с ума, с ума, с ума. У меня появляется чувство вины.

0: Реклама.
1: Пока одни торопятся с выводами, мы проверяем факты. АСТВ. 22-й канал достоверных новостей. Бизнесу нужен транспорт. Авторенто предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум

пока другие ищут счастье на фоне суеты. Я свое нашел, но выглядит как ты. Счастье это переждать вдвоем, когда дожди неожиданно настигли нас на полпути. Счастье с полуслова понимать, что хочешь ты. И когда не нужно говорить, не уходи. Наверное, кто-то скажет, счастье любит тишину, но только не мое.

0: СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Прогноз погоды на радио АСТБ.
3: По данным сайта rp5.ru, сегодня, 8 августа, в Ахе временами ожидается дождь и до плюс 16 градусов, в Тымовском до плюс 15 и также временами дождь. В Смирных, Невельске и Хомске погода без осадков. Воздух прогреется до 20 градусов тепла. В Углегорске без существенных осадков и до плюс 19. В Тамаре, а также в Северо-Курильске также до плюс 19 и без осадков. В Чехове воздух прогреется до плюс 21. В Курильске погода ожидается без осадков, и здесь воздух прогреется до плюс 29 градусов. В Южно-Сахалинске сегодня погода без осадков. Днем столбики термометра поднимутся до отметки плюс 19, плюс 21 градус. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку, поверку тахографов, замену блоков СКЗИ, оформление карт водителей, установку систем мониторинга транспорта и контроля топлива. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90. 39-99-90.
4: Реклама.
5: Абсолют мебель. Большой выбор обеденных зон. Новинка. Керамические столы и стулья с поворотным механизмом.
1: Доступные цены. Телефон 51-55-66.
6: АСТВ всегда в твоем мобильном. Качай бесплатно в Google Play и App Store. Актуальные новости, лучшая музыка и подробная картина дня круглосуточно в онлайн-формате. Слушай, читай, смотри АСТВ. Сахалин – это мы.
7: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
1: 399-111. Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
2: АСТВ. Первое.

0: Радио АСТБ. Первое областное. Прогноз погоды на радио АСТБ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон». По данным сайта rp5.ru, сегодня, 8 августа, в Александровске-Сахалинском ожидается дождь и температура до плюс 15 градусов. В Ногликах временами дождь и здесь до плюс 20. В Поронайске, а также Макарове без осадков. Воздух прогреется до 19 выше 0, в Красногорске до плюс 20. В Долинске до 21 выше нулевой отметки, в Охотском до плюс 23 и осадков не ожидается. В Корсакове и Малокурильском температура составит...

0: лето в фокусе.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Реклама.
3: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
4: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
5: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
4: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: На Сахалине и Курилах 10 часов утра.
1: Радио АСТВ. Первое областное.

говорить, что хочу тебя забыть и не вспомнить никогда. Но ты должна меня понять, просто я устану ждать, и быть может навсегда.

0: Саша Стрельцова.
1: Доброе утро, дорогие друзья! Рада приветствовать всех и каждого в эфире Первого областного. Утро сегодня действительно доброе, действительно замечательное. За окном у нас с вами светит солнце, и это еще один повод для того, чтобы сегодня улыбнуться. Дорогие друзья, 8 августа на календаре. День сегодня совершенно особенный, совершенно замечательный. Ведь сегодня свой профессиональный праздник, не побоюсь этого слова, отмечают все любители активного спортивного образа жизни, все физкультурники, дорогие друзья, всех с радостью поздравляю с этим замечательным событием, желаю новых спортивных побед. Ну и, конечно же, наша Сахалинская область определенно по праву является одной из самых спортивных областей, один из самых спортивных регионов у нас в стране, и это, конечно же, еще один повод для гордости. Ну а прямо сейчас предлагаю послушать поздравления от Александра Гринберга в эфире Первого областного. Дорогие друзья, делайте погромче.
0: Поздравления с Днем физкультурника!
2: Председатель постоянного комитета Сахалинской областной думы по спорту, туризму и молодежной политике Гринберг Александр Маркович.
3: Дорогие сахалинцы и куличане, от всей души поздравляю вас с Днем физкультурника. Сегодня физическая культура и спорт являются одним из важнейших стратегических направлений, в том числе и региональной политики. Наша область по числу вовлеченных в занятия спортом занимает лидирующие позиции по России. Наращивается спортивная инфраструктура, совершенствуются существующие объекты, реализуются комплексные программы развития отрасли. Но успех был бы невозможен без талантливых наставников, посвятивших всю свою жизнь спорту и передающим увлеченность молодому поколению. В этот день хочется особо отметить тех земляков, кто приумножает славу острова своими яркими победами, за которыми стоит упорный труд и терпение. Спасибо всем, кто вносит личный вклад в популяризацию здорового образа жизни. Это вклад в будущее здоровья нации. От всей души поздравляю всех с праздником, желаю долголетия, здоровья и ярких красок жизни.

какой прогноз от звезд нас с вами ожидает сегодня, мы с вами прямо сейчас и узнаем. Спонсор гороскопа – транспортная компания «Трансэкспедиция». Груз из Владивостока или Хабаровска на Сахалин. «Трансэкспедиция» доставит его точно в срок. Южно-Сахалинск, Поронайск, Тымовская, Ноглики, Аха. Сборные и отдельные грузы для бизнеса и личных нужд. «Трансэкспедиция» – 15 лет надежности на маршрутах Сахалина. Телефон 510-817, 510-817. Итак, дорогие овны, сегодня вы полны энергии, которую звезды советуют направить на быт и обустройство дома. Творческий потенциал поможет им найти креативные решения даже в обычных делах. Тельцы, сегодня вы удивите всех и даже себя своими организаторскими способностями. Близнецы, день будет наполнен делами, а результат не заставит себя долго ждать. На вечер обязательно запланируйте качественный отдых. Раки, звезды советуют посвятить этот день себе. Общение с внешним миром сегодня лучше сократить. Львы, сегодня вы можете увлечься фантастическими идеями и планами, но про реальность лучше не забывать. Девы, вы можете добиться новых высот, продемонстрировав свои таланты, завершить важный проект, завязать полезные знакомства, ну или просто расслабиться и отдохнуть. Весы, сегодня вам лучше уделить внимание внутреннему балансу и отдыху. Звезды советуют не перегружать себя делами, избегать резких решений. Скорпионы, звезды рекомендуют сегодня перестать хандрить и попробовать встряхнуться. Это откроет перед вами неплохие возможности. Стрельцы, сегодня вы готовы осмыслить свое будущее, продумывая конкретные шаги для его реализации. Время помечтать. Козероги, сегодня вы рискуете оказаться в центре внимания. Ваша харизма так и манит. Водолеи, этот день вас невольно заставит обратить внимание на финансы. События будут этому способствовать. Рыбы, этот день подарит вам приятные моменты, душевное тепло и неожиданную поддержку близких. Вот такой замечательный план на день от звезд, дорогие друзья. Всем знаком зодиака желаем просто прекрасного настроения. Спонсор гороскопа – транспортная компания «Трансэкспедиция». 510-817. 510-817.

0: Ну что, друзья, думаю, многие уже успели взбодриться, проснуться, и самое время нам с вами поговорить о погоде. По данным сайта rp5.ru, сегодня, 8 августа, в Ахе временами пройдет дождь, плюс 16, в Тымовском также временами осадки и до 15 градусов со знаком плюс. В Смирных, в Невельске, а также в Хомске осадков не будет, 20 градусов тепла, в Углегорске существенных осадков также не предвидится, до плюс 19 градусов. В Тамари, в Северо-Курильске осадков тоже не ожидается, здесь синоптики нам обещают плюс 19 градусов. В Чехове воздух прогреется до плюс 21, осадков также не предвидится. В Курильске тоже погода ожидается сегодня без осадков и до 29 градусов тепла. Очень жарко в Курильске. В Южно-Сахалинске сегодня осадков не будет. Температура воздуха плюс 19, плюс 21. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку, поверку тахографов, замену блоков СКЗИ, оформление карт водителей, установку систем мониторинга транспорта и контроля топлива. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90. 39-99-90.
3: Реклама. В «Матрешке» акции выходного дня с 7 по 9 августа. Сосиски «Ратимир» ратимировские 259,95 за 400 грамм. «Кока-кола» «Ковка» 199,95 за 2 литра.
4: С «Матрешкой» выгодно всегда.
5: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
1: Быть в курсе последних событий просто, как дважды два. АСТВ. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
6: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
7: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16

все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, но где же ты? Я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себя сдерживать.

Last Frequencies перенес нас с вами в то самое солнечное лето 2015 года. Вот знаете, друзья, мне кажется, все-таки интересно, наша с вами память работает, реагирует на музыкальные композиции, и вот мы уже с вами далеко не в 2026 году, а в тех самых воспоминаниях, которые, с которыми нас связывает та или иная музыкальная композиция. Ну, долго предлагаю в прошлом не задерживаться, а двигаться только вперед, и далее в эфире у нас появится Зиверт с ее свежим хитом «Газ». Газует Зиверт очень уверенно, и нам с вами предлагаю делать то же самое. Давайте сегодня газуем, врываемся бодро в эту субботу, в это утро, и, конечно же, продолжаем наш позитивный настрой. Друзья, оставайтесь с нами на волнах Первого областного радио.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: 10:40, время Сахалинска. Это значит, что нам с вами пора поговорить о погоде, дорогие друзья. Спонсор прогноза – салон оптики «Хамелеон». По данным сайта rp5.ru, сегодня 8 августа. В Александровске-Сахалинском пройдет дождь, плюс 15 градусов на термометре. В Ногликах также временами осадки и 20 градусов со знаком «плюс». В Поронайске, а также в Макарове осадков не предвидится, плюс 19 градусов. В Красногорске синоптики обещают до плюс 20, а осадков также не предвидится. В Долинске тоже без осадков, плюс 21 за окном. В Охотском воздух прогреется до плюс 23, а осадков не ожидается. В Корсакове и в Малокурильском тоже без осадков, 22 градуса тепла сегодня. В Аниве обещают до плюс 24, осадков не предвидится. В Южно-Курильске пройдет дождь во второй половине дня до плюс 21 градуса на термометрах. В Южно-Сахалинске сегодня без осадков, температура воздуха плюс 19, плюс 21. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Лето будет ярким с оптикой «Хамелеон». Большой выбор солнцезащитных и медицинских очков для всей семьи. Профессиональная проверка зрения. С оптикой «Хамелеон» ваше лето в фокусе.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Реклама.
4: Грузовые шины. База техника. Диски на спецтехнику. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525. 505-525.
5: Мнения могут быть разными. Истина только одной. В мире, где говорит каждый, ценность имеет тот, кто проверяет.

0: Самое время нам с вами завершать этот музыкальный час и перемещаться в новый на Сахалине и Курилах 11 часов.
1: Радио АСТБ. Первое. Областное.